rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть.

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег, с

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Только город и я.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про медицину.
1: План Министерства здравоохранения по реформе сети больниц дошел до стадии проекта правил. На общественное обсуждение переданы поправки, в которых указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных. Предполагается, что новое деление больниц вступит в силу 1 января 2027 года. Согласно проекту, в локальных больницах жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических заболеваний. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные услуги в сфере хирургии, травматологии, акушерской помощи и детской медицины. Многопрофильные больницы, в свою очередь, будут обеспечивать лечение по всем основным профилям: неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные направления, где необходимы более широкие ресурсы и доступность специалистов. Это означает, что более простая и востребованная медицинская помощь будет доступна ближе к месту жительства, а в более сложных случаях пациентов будут лечить в больницах соответствующим опытом и ресурсами, пояснили в Минздраве. К уровню многопрофильных больниц планируется отнести Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, клиническую университетскую больницу имени Паула Страдания, детскую клиническую университетскую больницу, Лепойскую региональную, Даугавпилскую региональную, Северокурзамскую региональную, Разокненскую и Видземскую больницы.
2: Про происшествие.
1: Пострадавшая от ударов дронов нефтебаза East West Transit в Резекне не возобновит работу из соображений безопасности сотрудников. В компании сообщили, что ущерб от дронов невелик и будет покрыт страховой компанией. В то же время, в связи с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность сотрудников, руководство East West Transit приняло решение не продолжать деятельность на Резекненской нефтебазе. Как сообщалось, рано утром 7 мая в воздушное пространство Латвии проникло несколько беспилотных летательных аппаратов, два из которых врезались в нефтебазу в Резекне. На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены 4 нефтяных резервуара.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
5: Пока-пока, покачивая, там как в песне одной пелось, раскачиваться времени уже не остается, поскольку нужно двигаться вместе с нами в этот вторник.
6: Тут, получается, мы уже давно работаем, так что присоединяйтесь, не подведем.
5: Мокренько, 7.10.

0: 7 часов 7 минут. Отличная песня для того, чтобы представить себе абсолютно любой город. И мне кажется, когда ее писал Питкун, он сразу думал, что кто-нибудь обязательно скажет: это мой любимый город. Именно об этом и песня, особенно после дождя.
1: Влюбляйтесь в свой город по новой, как говорится. Кто-то за вас его взял и отмыл, помыл. Нет, знаешь, когда вот птички на подоконнике у тебя оставили следы пребывания, и ты так смотришь, думаешь: блин, вы, конечно, твари милые, а кто за вами убирать будет? И тут раз, бам, и дождик такой пришел. Ты говоришь: все, все было не зря. Слушайте, мы... во-первых, давайте поздороваемся еще раз. Монин к вам, как говорят у нас в Латвии. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Ситов.
1: Вчера мы хвастались тем, что, смотрите, какое ровненькое время подгадали для восхода солнца. 5:00. Народ решил, что, ну, если понравилось, давайте мы вам еще будем раньше заряжать все это дело. Но уже не так ровненько. Сегодня, если что, вот то, что считает себя восходом, это состоялось 4:58. Ну, если кто-то в это верит, продолжайте.
0: Подожди, подожди, ты хочешь сказать, что можно не верить в наши цифры? Не-не-не, верить придется. А знаете, я о чем подумал? 4:58, это ведь у нас по летнему времени, да? А мы что делали? Мы часики вперед переводили. Если бы мы их не переводили, сейчас бы было вообще 3:58 рассвет. Вот эта вот цифра бы должна была удивлять.
1: Удивлять и радовать.
0: Да.
1: Слушайте, в цифрах вот разберемся. У нас день является 139-м с начала этого года. Какие у нас ориентиры? До лета 13 дней. Такая чертова дюжина получается. Еще 23 дня до начала чемпионата мира по футболу. Это для тех, кто не следит за спортом вообще. Как бы потусторонняя какая-то информация. Вы сейчас по такой чемпионат. Сейчас вроде хоккей идет. Хоккей идет. Хоккей когда-нибудь закончится. Хоккеисты скажут: пора бы отдохнуть.
0: Критики могут тебе сказать: слушайте, каждую неделю начинается какой-нибудь чемпионат. Совершенно верно. Но знаете, люди, которые хоть немножко разбираются, понимают, что два таких события, как чемпионат мира по хоккею и чемпионат мира по футболу, это вот прям события, эти пики на фоне равнин.
1: Причем тот, который летом стартует, он же раз в 4 года вообще бывает. Вот, когда-то в этот день было весьма... ну, скажем так, некомфортно для предлетнего ощущения. В 52-м году было всего лишь 2 градуса. Не боись, народ, с плюсом было, но все равно как-то так дискомфорт такой. 2,1. Зато в 2019 году было вполне себе так. Трава, да, да, да. Трава у дома горела. Не зеленая была, а желтая трава. Было плюс 27,8 градуса.
0: Это когда с утра просыпаешься и понимаешь, что сначала в душ, а потом одеваться, потому что уже жарко, уже взмокло.
1: Сначала в душ, потом одеваться, потом нет, опять в душ и потом взмок второй раз.
0: Четвертый лунный день сегодня, он у нас счастлив ко всем предприятиям, то есть можно что-нибудь начинать, особенно можно пытаться найти пропавшие вещи. Сегодня они находятся. Хорошие сны сбываются, а дурные нет. Противопоказана групповая работа сегодня, так что делаем вид, что мы одиночки. Нельзя рвать цветы и заодно и рубить деревья. Зато день благоприятный для всякого рода и вида водяных сооружений.
1: Ну, а водяное сооружение в вашей квартире – это ванная комната. А Шизгары на этой неделе выходит при поддержке магазина-салона «Артек», что в Ригина Дарс М58. Ну что, давно же нужно было поменять душевую кабинку, но она же не стильная. А тут в «Артек» точно найдут. Или в эту душевую кабину от компании «Радовой», например. Или дверь в нишу, или шторку в ванну. Но идеально подойдет для вашего конкретного пространства.
0: Да, более того, даже если у вас и стильная, то можно ее переделать. Потому что есть такие варианты, которых нет в каталоге. И специалисты помогут сделать вам какой-то такой проект, о котором вы даже и мечтать не могли, что он вам подойдет. Ну и к тому же есть большой выбор плитки. Причем в складе в Риге.
1: 500 наименований, представляете?
0: И есть виниловые покрытия.
1: То есть тоже половые дела. Кстати, время уличных работ, плитка до террасы ступенек тоже есть там. Поэтому по всем этим позициям не нужно бегать где-то, тратить время. Приезжайте на Дарс М58, магазин-салон «Артек».
2: Партнер шоу «Шизгара» «Артек».

0: 7:14. Доброе утро. Привет вашему радиоприемнику. Спасибо за стойкость. Никуда не уходит с частоты 88.6. Это Радио Рокс из Риги Шизгара. Раннее утреннее шоу. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Давайте в праздники сегодняшнего утра 19 мая окунем вас. Если вы сегодня планировали позвонить или написать своему семейному врачу, начните с того. Поздравляю, потому что сегодня Всемирный день именно его, семейного врача. С некоторых пор мы без этой позиции просто никуда. Для того, чтобы попасть к другому специалисту, вам все равно нужно будет обратиться к какому врачу? Правильно, к нему, к своему любимому семейному.
1: Ну, а семейный врач, на самом деле, почти член семьи, потому что он на то и семейный, что он знает всех от мала до велика. А некоторых он помнит, когда они были еще 50 с небольшим сантиметров в длину, а потом превратились там в двухметровых, как это сказать,
0: двухметровых... Особей?
1: Хотел выбрать между там пациентами и клиентами. Нет, лучше пусть они не будут пациентами. Просто двухметровых наблюдаемых. Да, ну и потом самое главное, что он следит за всеми поколениями этой одной семьи, знает от кого что кому могло передаться. Ну и
0: абсолютно
1: незаменимый человек.
0: Если за столом оказывается, он так про каждого может сказать, но все время сохраняет врачебную тайну. И тут действительно ты прав. Получается, что одного он знает с 50 сантиметров плюс, а кого-то он знал, когда уже ему было 50 плюс. Это с точки зрения прожитых лет. Поэтому, уважаемые семейные врачи, мы понимаем, что многие из вас уже на ногах, кто-то поехал к своему рабочему месту. Цветы не важно, главное вот то отношение к вам, которое испытывают ваши подопечные. Ну, конечно, цветы бы было сегодня еще и добавить, с их стороны было бы совсем гуманно.
1: Сегодня Всемирный день честной игры. Да-да-да, есть такой Всемирный день честной игры. 19 мая отмечается эта дата. Установленное решение, между прочим, никого бы то ни было, а как обычно, Генеральной Ассамблеи ООН.
0: Вопрос сразу идет, это имеет отношение только к спорту или это вообще не имеет отношения к спорту?
1: Ты знаешь, я думаю, что началось с того, что это была идея, которая должна была прилагаться именно к спорту, а потом решили, ну, раз честная игра, значит, честную игру можно перенести на все, что угодно. Но, с другой стороны, а какие еще игры возможны? Настольные, нечестные?
0: А ты что, ни разу не играл с людьми, которые жилят в настолке? Представляешь, что должно быть в этой голове, иногда даже с высшим образованием, которая сидит, блин, и играет явно не по правилам. Когда ты говоришь, а может быть, имя не буду кидать в эфир, говорит, это, ну, да, ну ладно, тогда можем и... Как ты скажешь?
1: В общем, вы понимаете, что бы вы ни назвали игрой, сегодня надо вспомнить, что в эту игру можно играть честно, и лучше этому следовать, раз уж аж в Генеральной Ассамблее ООН этим озаботились и выбрали даже специальную дату.
0: А представляешь, еще вторая такая версия, самая смелая. Люди там на Генеральной Ассамблее, ну, бывает же у них, наверное, свободное время, и пошли они в это в класс. Слушай, а давай сегодня там, не знаю, в Монополию или там этот Валиас зарубимся где-нибудь в 415-м кабинете. Нет, в 415-м занято, пошли в зал заседаний там играть.
1: Пошли в кабинет Канону, а он как раз на выезде.
0: Ну и вот как бы вот и пошло. А там запись идет, перепись. И такой секьюрити говорит, этот, который представитель Эфиопии жила, говорит, ой. А кто это сказал? Говорит, это сказал честный человек голосом совести Генеральной Ассамблеи ООН, например.
1: Ладно, давайте вспомним о том, что и какие-то бывают серьезные даты все-таки. День тестирования на гепатит. Сегодня все рекомендуют лишний раз провериться, потому что важно, по крайней мере, знать, что у вас этого нет, если это так. Ну, а если есть, принять какие-то меры.
0: Вот заодно двойной повод сегодня семейному врачу. Ой, с праздником вас, милый или милая, но и заодно. Что-то давно я не тестировался. Кстати, не только на гепатит. В Риге 7:18.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Места нет. А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек».
2: Вот смотрите, может быть, как раз душевая вашей мечты находится именно там, в «Артеке», а мы сейчас за то, чтобы... Нет, ну, мы же не можем алкогольный тост произнести. Мы желаем, чтобы все ваши, как говорят, сбычьи мечт вам сегодня. Планы какие-то построены сегодня, может быть, даже самые наполеоновские. Вот пускай сегодня они сбудутся. А вот ты как поэт, вот рифма к «Наполеон», какая самая вот логичная?
3: Он.
2: Или «Легион».
3: «Легион». Да. Я не подумал, «Легион» слишком долго.
2: Сегодня, да, классно получилось. Сегодня и он, и «Легион», и «Наполеон».
3: В 1802 году Наполеон учредил орден почетного легиона, высший орден Французской Республики.
2: И народ потом говорит: слушай, ну а давай мы придумаем еще какой-нибудь там орден. С ума сошел, что ли? Смотри, это кто вот этот... В треуголочке такой вот придумал, куда уж выше. Это будет самое главное, и все, и никуда.
3: Да, но они еще придумывали, конечно, но вот этот в треуголочке всегда оказался больше и выше. В 1884 году, 19 мая, братья Ринглинг открыли свой первый цирк в Висконсине, который впоследствии стал всемирно известным цирком братьев Ринглинг, так он и назывался, и знаменит он тем, что они добились каких-то колоссальных масштабов. Там у них были целые поезда по 1000 артистов, которые ездили по всей стране, все их знали, приходили тысячами на представления, ну и так далее.
2: Представляете, 1000 артистов приезжают для того, чтобы их увидело 1000 зрителей, там, допустим.
3: Да,
2: там...
3: ну не, один день много раз приходили к ним. Кажется мне, что 1000 артистов —
2: это перебор.
3: Чересчур, да.
2: Согласен.
3: Половина из них даже не выходили из поезда во время представлений.
2: Знаешь, я как человек, который когда-то в юности был погружен вот в этот волшебный мир эстрадно-циркового искусства, и мне тогда совершенно там, мне еще 25 лет не было, там это вот уход Советского Союза, переход уже в состояние независимости. Вот в 90-м году умные люди, более такие продвинутые, как им казалось, сказали: давайте цирковой фестиваль вот здесь проведем в Риге. Я говорю: мы зарабатывать на этом будем? Да, да, да, сейчас будем зарабатывать. Ну и вот, и привозят примерно, как ты говоришь, 1000 артистов. Я говорю: а зачем такое количество? Ну это ж, я ж не могу вот этих не пригласить. 24 велофигуриста. Я с ними когда-то на простое полгода там был. А это кто? А это вот акробаты там такие-то, там, дыкины. А вот их там 15 человек. И я говорю: так понимаешь, если мы выстроим вот все эти номера один за
3: добавим
2: другим...
3: Добавим еще животных.
2: Так и все. И там у нас слоны были. Так, зачем нам все это? У нас есть слоны, которые там... И мы ездили. Даугавпилс, Цесис, по-моему, Вогры там на острове что-то это делали, если кто-то помнит в 90-м году. Вот я тогда к этому вот тоже был причастен. И тогда я понял, что мы нифига не заработаем, если у нас будет вот это самое, как ты говоришь, 1000 артистов.
3: Ну вот видишь, ты относишься как к бизнесу, а Ринглинг относились как к искусству. Они готовы были ничего не заработать, а главное сделать представление, которое останется в веках. Ну и судя по тому, что мы об этом рассказываем в 26-м году 21 века, в веках они и остались.
2: Слушай, ну давай тогда другое событие, тоже творческое, которое тоже осталось в веках, в памяти. На сцене парижской гранд-опера Сергей Дягилев поставил оперу Мусоргского, Борис Годунов. Кто же там за главной роли-то был? Конечно, Федор Шаляпин.
3: В 1926 году Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном, по сути, что-нибудь сказать. Он растерялся, несмотря на то, что это он, в принципе, все придумал, и говорит: ну, я не знаю, что сказать, я впервые тут говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи.
2: Прикиньте, люди, это 100 лет назад происходило, вы именно в этот день. И фишка относительно спокойной ночи, причем люди стоят, а фуршет... Все, спокойной ночи. Томик сказал всем спать.
3: Я думаю, знаешь, это трудности перевода. Наверное, он сказал «доброй ночи», а не «спокойной ночи», потому что ну, «спокойной ночи» по-английски никто не говорит.
2: Я согласен, тут переводчик что-то начудил. В 61-м году не только деньги меняли, беспилотный космический аппарат «Венера». Первая впервые облетела, будете смеяться, а вокруг Венеры. Ну, а теперь давайте поговорим о изобретателях. Я вот волей случая когда-то познакомился с папой вот этого человека, который создал кубик имени своего имени. Эрни Рюбик, венгерский скульптор, профессор, и вот кубик, которым кто только не играл, и кто только не пытался. Давайте соревнования там, не знаю, в рамках нашего маленького профсоюза, на свадьбах, ладно, не знаю, корпоративных, эти кубики-рубики. Сейчас, опять-таки, кубики бывают разные. Бывают облегченные, те, которые 3 на 3. Бывают 4-4, стандартные, там 5-5, пошел. Но облегченный вот этот 3 на 3, который, попробуй тоже с ним справься. Рекорд принадлежит, по-моему, юному мальчику из Польши, и он, по-моему, меньше 3 секунд.
3: Да. Да ты что, никогда не поверишь, что, ну, как бы, хотя, может быть, 3 на 3.
2: 3 на 3, 3 на 3, да,
3: никогда
2: да, да.
3: Не поверишь, что европейцы выиграли у азиатов в этом плане.
2: Именно, именно. А до этого там все китайские рекорды были такие, что, мама не говорит, всех удивил маленький поляк.
3: Кубику Рубика мы еще сегодня не один раз вернемся. В 1996 году налетчик Лесли Рогге стал первым, кого ФБР арестовало после публикации фото в интернете.
2: Хоть фоточка появилась нормальная там, а то все там размытый какой-то. Ну и давайте вот про, говорим про товарно-денежные отношения. Некое событие тоже имеет отношение аккурат к 19 мая.
3: 2004 год, впервые с 99 года Еврокомиссия разрешила импорт генетически измененного продукта кукурузы вексель 11. Не знаю, где ты тут смотрел товарно-денежные отношения.
2: Вексель?
3: Да ну, какие-то товарно-денежные. Главное, приятного что он был аппетита. Генетически изменен. И после этого люди до сих пор, по-моему, спорят, надо ли нам употреблять генетически измененные, не надо употреблять. И что это такое вообще?
2: А знаешь, как это можно радикально зайти? А, ты будешь жрать деньги?
3: Нет.
2: А векселя?
3: Нет.
2: Ну вот мы и назвали векселя, теперь ты сам думаешь, твое или не твое. Доброе утро, человечество, в Риге 7:35 минут.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Крысгара.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Реклама.
3: Рено.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Не выключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
11: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
12: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
13: Radio Rocks. Погода.
14: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
13: Если слушать, то Радио Рокс.

0: как ты к этому к Бармовскому цирку взял сегодня еще и песенку приклеил для того, чтобы люди почувствовали, когда нету тысячи артистов, и пойти посмотреть не на что, и поаплодировать акробату, клоуну, в конце концов, коверному, извините меня, как в цирке принято говорить. Привет, человечество, которое соскучилось по настоящему цирку. Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. 7 часов 45 минут у нас. Расскажем вам о том, что изменило у нас развитие истории, ход событий и цивилизации.
0: Понимаете, вот в цирке выходит же артист. Для того, чтобы все было безопасно, приходит человек, который занимается вот этой самой изучением технической безопасности всего проекта. Смотри, чтобы там лебедка была закреплена. И самое главное, чтобы работала пожарная сигнализация. Ни один цирк, вот что хотите со мной делайте, не будет работать. Ладно, кот не приехал дрессированный. Там у тигра сегодня не то настроение.
1: Опилки не высушили.
0: И то, и запах даже. Ничего, справимся. А вот не будет пожарной сигнализации, куда пойдем? Все?
1: Да, 19 мая 1857 года был выдан первый патент в США, правда, она электромагнитный телеграф пожарной сигнализации для городов.
0: Я дико извиняюсь, а цирк вот тот, он в какой стране появился?
1: В США появился, конечно же, в Висконсине, да, поэтому все одно к одному, но это было на 30 лет раньше, чем тот цирк. То есть
0: так они подготовились.
1: Тот цирк уже работал в безопасных условиях.
0: Абсолютно.
1: В чем суть этого электромагнитного телеграфа пожарной сигнализации? На самом деле это единый пункт управления в городе, на который приходили сигналы из разных районов о том, что что-то где-то случилось. То есть если люди замечали, что в микрорайоне происходит какое-то задымление, там, не дай бог, открытый огонь, какой-то пожар, то можно было, тогда еще, понимаете, телефонов не было, вот этой вот системы экстренной, выбежал по мобильному, набрал быстро и приехали. Нет, нужно было добежать до кого-то, кто нажмет на кнопку, и уже там где-то на пульте электромагнитным сигналом получит звонок и готовы выезжать.
0: То есть первое и основное, ну, нужно было оповестить жителей района, что если что-то случится, вот именно там находится у нас Джон, Стив или Майк, кнопка, у которого есть кнопка.
1: Да, но на самом деле город, между прочим, к этому подошел очень, мне кажется, благоразумно, потому что за 6 лет до этого проголосовали правящие, что нужно выделить деньги, причем не маленькие, 10 тысяч на разработку вот этой вот системы. Состояла она из как бы цепи между сигнальной станцией, центральной станцией и станцией сигнализации. Таким образом, центральная станция при получении сигнала тревоги от сигнальной станции активирует общественную сигнальную там станцию тревоги, колокол какой-то механический.
0: И тогда уже и по всему далее городу начинает колбасить.
1: Да. Ага. Ну вот, в принципе, вот и шагнули мы вперед.
0: То есть меньше гореть стали. Они придумали саму схему, как это все дело действует, и еще придумали свою схему, как эти станции должны быть распределены.
1: Совершенно верно. И автоматизировали с помощью недавно.

0: Изобретенного телеграфа.
1: И представьте, что вот такая сигнализация стартовала в 1852 году. Ну, а мы с вами живем уже в условиях 21 века. Мы хотим какого-то обновления. Мы хотим, в конце концов, вот заглянули в свою душевую кабину. Конечное дело, вроде как и 10-15 лет прошло, и ничего. А с другой стороны, может, пора обновить? Пожалуйста, в магазин «Салон Артек». Там вам точно подберут душевую кабину, дверку в нишу, шторку в ванну. Короче, вот решение вопроса, где помыться в душевой кабине, которой мало кто имеет, потому что вот кабинки «Радувой» продаются именно только в салоне «Артек».
0: Да, но прежде чем отколупывать кафель, значит, от стенок в ванной, вы обратитесь в «Артек», потому что они вам подберут проект «Радувой», а он точно встанет в вашу душевую, в типовую. Ну, а если вы что-то хотите эдакое придумать, то специалисты в «Артеке» помогут вам выбрать проект не из каталога или сделают что-то специально для вас. Уверяю вас, это будет супер, о чем вы и подумать не могли.
1: И, кстати, за вот эту позицию они денег-то не возьмут. Они вам идей так накидают. Поэтому плитка, более 500 наименований прямо в Риге, не нужно ждать, как и виниловое покрытие. Артек, Дарсема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» — Артек. «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы.

0: лампу для ванной именно под ваше пространство. «Артек», когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
1: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Какие классные очки! Наверное, стоит целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Радио «Рокс».

0: точнее, вам не в руку, а в желудок, хочется сказать, поскольку у нас в это время, а это сейчас 7.57, мы иногда вспоминаем о кулинарных особенностях того или иного дня, о блюдах, которые появились. Наполеон, понятное дело, сегодня прогремел в связи с учреждением Ордена Почетного Легиона. Наполеон, он еще бывает съестной, то есть бывает тортик Наполеон. Ну, а сегодня у нас чего?
1: А сегодня у нас, между прочим, национальный день шоколадного торта «Дьявольская еда» в США. Это такой страшный торт, но гораздо важнее, что сегодня день пищевой революции.
0: Ну да, это создано по глобальной инициативе великого повара Джейми Оливера, который предложил готовить дома из полезных и свежих продуктов.
1: Да, но полезные и свежие продукты у всех разные бывают, и есть продукты,

которые вы можете добавлять к любому блюду. Есть продукты у вас, которые к любому блюду не подходят. Но здесь самое главное, что по возможности отказаться от фастфуда и есть то, что будет делать вас чуть более здоровым.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про вооруженные силы.
1: Командующий национальными вооруженными силами Каспар Пуденс заявил о намерении провести более широкую трансформацию армии. Пуденс пояснил, что дежурство вооруженных сил на границе и операции противовоздушной обороны по сути являются боевыми задачами. По его словам, это может потребовать изменений как на уровне подразделений, так и всей структуры в целом. Командующий НВС сообщил, что уже создана рабочая группа, которая займется вопросами трансформации и структурных изменений. Он признал, что это серьезный вызов, поскольку при нынешних ресурсах не всегда удается своевременно оформить все оперативные идеи и решения.
2: Про призыв.
1: После публичных призывов Государственного центра доноров крови на прошлой неделе активность доноров выросла, однако стабилизировать запасы крови пока не удалось. В центре подчеркивают, что спрос в больницах остается высоким, тогда как активность жителей после кратковременного роста с каждым днем снижается. Центр призывает откликнуться доноров всех групп крови. Сдать кровь можно в любом постоянном пункте и во время выездов центра, которые проходят каждую неделю. Актуальная информация доступна на сайте donors.lv.
3: Про исследования.
1: Европейцы настроены пессимистично в отношении ситуации в мире, в своих странах, собственного положения и угроз, которые, по их мнению, представляет президент США Дональд Трамп, свидетельствуют результаты опроса, проведенные интернет-изданием «Политико». Согласно опросу, 63% признали, что лучшие годы уже позади, а 77% полагают, что жизнь в их стране для следующего поколения будет сложнее. Опрос выявил масштабные опасения по поводу состояния демократии в Европе и способности правительств справляться с проблемами, включая прекращение войны в Украине, преодоление экономической и геополитической неопределенности, а также рост напряженности в отношениях с Вашингтоном. В целом 65% опрошенных граждан ЕС считают, что их страна идет неверным курсом. В Латвии такого мнения придерживаются 52% респондентов. На вопрос о том, согласны ли они с тем, что их стране следует более решительно защищать свои национальные интересы, утвердительно ответили 71% опрошенных. Участники опроса также поддержали увеличение инвестиций в безопасность Европы. 57% высказались за рост оборонных расходов. В Латвии эту позицию поддержали 60% респондентов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгара». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
6: «Артек» – это душ, а у нас с тобой тушь. Па-па-па-ра-ра-па-па-па. Не получилось у меня тушь.
7: Ничего, нормально, все поняли. 8 часов 4 минуты, у нас у всех настроение хорошее, поэтому мы вперед с музыкой.
6: Давайте, дамы, чтоб тушь не текла, ну а мужики за музыкальную форму позаботятся.
8: Я улетел на восток. Мы пишем письма вверх.

0: пустые реки, к большой воде. Тут что-то про водопровод, чтобы не прорывало у вас его ни сегодня, ни в ближайшие дни. Люди, которые все это проходили, понятное дело, там с кем не бывает. Давайте, стоп, сегодня день сложился. Сегодня вторник, 19 мая. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Знаешь, я не про водопровод. Я от лица всех слушателей тут порадуюсь за то, что все-таки вот та гроза, которая была у нас вчера вечером ночью, вот она у нас, как это называется, главный герой каких-то метеоусловий.
0: Ньюсмейкер.
1: Да.
0: Weather.
1: Можно отметить.
0: И ты знаешь, когда вот классика цитирует, там, люблю грозу в начале, а тут выдержали паузу, такую не мхатовскую, а более чем, и там бабахнули, вам понимаете.
1: Но у нас вообще с точки зрения метеоусловий в этом году все как в учебнике. То есть, если помните, у нас зима началась как-то ровно, а также ровно она и закончилась, и с весной все нормально. Никто не зацвел раньше друг друга, как
0: я думаю, для
1: вовремя сирень.
0: Художника, который на пленэре привык творить, самая благодатная пора. Потому что, допустим, мы набираем там клуб по интересам, мы будем учить вас рисовать пейзажи. И да, все так вот сейчас у нас, допустим, наступит зима. И так все ждут. А где снег? И нету снега. Там впустую все. Весна, пробуждение, нифига. Потом, допустим, грозу рисовать как-то. Нет грозы. И так дальше. И осень, не осень. И... А тут понятно. Вот как будто просто... А кто у вас организует все это дело? Говорит, у нас есть специально обученный.
1: И самое главное, успеть пока еще газоны не постриженные, чтобы травинки нарисовать, хоть какие-то.
0: Чтобы колыхание, там, ветров, да, да, было, все это прочее. Давайте посмотрим. До настоящего лета у нас остается 13 дней до чемпионата мира по футболу, который будет играться на стриженной травке, как и, в принципе, многие другие виды спорта на стриженной травке проходят. 23 дня остается. Лига, там уже трава скошена, не скошена, там уже как получится, 36 дней. Ну и что вам еще? Помаячить, что ли, Новым годом? Пожалуйста, 226 дней, и будем уже не про траву думать, а про снег, елки и все такое прочее.
1: Четвертый лунный день сегодня, он хорош для начала новых предприятий и очень хорош для отыскания пропавших вещей, говорит Альберт Великий. Хорошие сны сбываются, а дурные нет. И в этой избирательности мы усматриваем что-то такое полезное. А вообще этот день лучше провести в уединении и стараться не принимать скоропалительных решений. Сначала все надо как следует обдумать, как будто в какой-нибудь другой день можно поступать по-другому. А еще сегодня противопоказана групповая работа. Нельзя рвать цветы, рубить деревья. А еще астролог говорит, что это лучший день для всякого рода и вида водяных сооружений.
0: Слушайте, водяные сооружения — это как та самая душевая кабина от Радовой, про которую мы сейчас напомним. А мы еще вот забыли, знаешь, про что тебе сказать? Что про погодные рекорды, которые были установлены в этот день. Я помню, что мы про душек сейчас вспомним. Вот смотри, в 1952 году было некомфортно, было всего лишь 2 градуса тепла, и все, правда, 1/10. Но...
1: Но это же ночью, а вот зато в 19 году было плюс 27,8. Но, правда, наверное, это было ближе к полудню, но помните, что потом началось после этой жары?
0: Слушай, ну, а все-таки, когда вот это такой жаркий день, и там, не знаю, куча там рабочего времени нужно еще потратить, а все такое там уже пышущее, ты забегаешь в душ.
1: Так.
0: Принимаешь душ, выбегаешь и понимаешь, что ты, пора опять в душ, потому что все время жара, жара, жара. Вот может быть такое повторение, но если не в этот год, то в следующий. А что у вашей душевой кабины? Вот мы поэтому напоминаем, что Шизгара на этой неделе выходит при поддержке магазина салона Артек, а специализация, понимаете, там можно всем подряд торговать, а вот Артек, они короли этих самых душевых кабин.
1: Ну, и чтобы душевая кабина звала вас забегать туда, если жаркий день, но хоть через каждые 5 минут, она должна быть сделано со вкусом, со смыслом и качественно. Душевая кабина Радовая встанет в любой санузел, какой вы только не придумаете, причем как типовой, так и тот, который вы себе вообразите сами, потому что специалисты помогут вам как подобрать кабину Радовой, так и сделать что-то не из каталога.
0: В любой геометрии вашего санузла. Итак, в Артеке, помимо всего прочего, есть еще и большой ассортимент плитки. Плитка там 500 наименований, ждать не нужно, поскольку склад находится в Риге, ну и еще, конечно, виниловые полы и все такое прочее. Куда едем? Вперед.
1: Куда едем?
0: На Дарсима 58, магазин-салон «Артек».
2: Партнер шоу «Шизгара» «Артек».

0: Что-то ты воды запустил столько.
1: Так я подумал, что песня идеальная вот для обсуждения каких-то самых злов. Там попыток зайти в душ лишний раз, стоишь под душем и думаешь про Титаник.
0: И вспоминаешь, например, вчерашние потоки воды. Они, конечно, не такие были, но все равно полили травку, и слава богу. Доброе утро, это Шизгара из Риги, Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов. Давайте посмотрим, что мы можем сегодня отметить. Если уж не попраздновать, то, по крайней мере, обратить внимание пристальное.
0: Две медицинских позиции сегодняшнего дня. Ну, понятное дело, печень – это наше все, да и не только печень – наше все. Давайте подумаем про тестирование на гепатит. Это все напомнит о важности здоровья. Ну и, в принципе, а вот вспоминаешь, а когда ты последний раз, там, допустим, друг дорогой, слушающий с утра пораньше Шизгару, проверялся на гепатит?
1: А некоторые вообще этого не делали. И здесь семейный врач должен посоветовать бы. И сегодня как раз можно к нему и отправиться, даже без записи, просто так встретив в коридоре, подарить цветы, конфеты или что-нибудь еще, потому что сегодня день семейного врача.
0: Причем в коридоре не только встретить, если ты по существу уже приходишь в докторат, но с другой стороны, если ты живешь в доме, где ты знаешь, что вот тут живет семейный врач, то сказать, допустим, поздоровать, сказать: Люда, с праздником!
1: Пошел, подкараулил. Я вас тут караулил.
0: Кстати, на карауле я, да, вовсю уже стою. То есть, уважаемые семейные врачи, мы без вас никуда. Без рук-то мы никуда, а без ваших рук мы точно никуда. Кто нас и осмотрит в нужный момент, кто нам направление к специалисту в нужный момент и к нужному специалисту выпишет? Конечно, только вы.
1: А что знает, что у наших родителей, у наших детей, и, стало быть, у нас самих, и какова вероятность, что нас не нужно лечить, а надо просто иногда каким-то ласковым словом успокоить, и мы здоровые и счастливые пойдем себе домой.
0: Слушай, ну еще сегодня отмечают Всемирный день честной игры. И опять-таки, будь держать. Но это опять-таки придумала Генеральная Ассамблея ООН. И речь сначала пошла про спорт, про большой и малый спорт, потому что жульничать не надо, дескать, в 2013 году. Говорит, давайте фаерплей во всем. Вот.
1: Да, там была на самом деле спортивная такая идея. Организовали компания, которая называется «Фанатлон Валлон Брюссель», организовала неделю честной игры. И там была, ну, как бы эстафета честной игры. И, в принципе, Генеральная Ассамблея ООН эту историю подхватили. Потому что если кто-то не подхватит инициативу «А давайте играть честно», это что значит? Это значит, что он может и играть нечестно. Потому что поэтому здесь вот термин «бежать впереди паровоза», он неуместен. Если кто-то и должен возглавить инициативу играть честно, так это должно быть на самом высоком уровне.
0: Поэтому давай, генеральный секретарь, покажи всем своим примером, во что играем сегодня. В секвенс, там, не знаю, в монополию, во все.
1: Выверни карманы, слушай, генеральный секретарь.
0: А жульничать-то, в принципе, в любой игре практически можно. Будь то, там, не знаю, настолка, по сути дела, то же самое.
1: Давай
0: там
1: подумаем, в монополии можно жульничать?
0: Ну, конечно, можно.
1: А что там, как есть дополнительные какие-то фишки? Нет, деньги на самом
0: вот,
1: деле, может, дополнительные в кармане.
0: Вот, да. Особенно тот, который сидит там типа на банке, он в нужный момент, а что-то у тебя не кончается ничего. Ну да, как бы так и все такое. Я про карты, это вообще речь не идет. Тут гадалки не ходи. Причем есть люди вот на, ну, на чистый глаз такой. Он, там играешь с ним в дурака просто-напросто. Он берет там некозырной дамой, там бьет твоего там.
1: А это самый веселый вид жульничания, когда некозырной дамой бьет твоего козырного вальта и смотрит в глаза, как будто так должно и быть.
0: И проходит.
1: Если это делать быстро иногда, то это действительно проходит, и самое главное, что это весело.
0: Нечто имеющее отношение вроде как к животному миру, а вроде, говорят, и не проверишь. Сегодня третий вторник мая месяца, и отмечаем Всемирный день динозавров. Ну, понимаете, опять-таки, мы это сделали со школьной программой, только помнили в наше детство, какого-то такого культа динозавриков, ну, в мультике только был, нет, не в мультике был дракончик.
1: В песенке был.
0: В песенке динозаврики. Динозаврики. Попрятались в Африке. Вот. Сейчас человек, который это пел, да, лучше там, да. Ладно. Сегодня праздник посвящен, конечно, удивительным существам, которые жили там, вот на этой планете. Они были, смотри, какое небо уже голубое. Это вчерашнюю грозу вспоминаешь, ну, а сегодня миллионы лет назад. И сколько? 66 миллионов лет назад, по-моему.
1: Их не стало 66 миллионов лет назад.
0: А люди помнят. Вот. Какой? А вот ты оставишь такой след в эпохе, что люди потом будут, или другие существа?
1: А это ты слишком прямолинейно подошел к этому празднику. Дело в том, что день динозавров — это не день вот этих вот, не обязательно день день этих вымерших присмыкающихся. Потому что к динозаврам можно относить кого угодно. Динозавры — это просто кто-то бородатый, фигурально выражаясь,
0: ветеран,
1: который оставил свой след. Да, вот про него говорят, ну он динозавр. Динозавр, например, мотоциклов. Или он динозавр, я не знаю чего. Ну, конечно же, первое, что приходит в голову, это рока. Ну и еще что-нибудь такое же.
0: Слушай, мы сегодня про спорт. Спасибо магазинам «Женева». Будем рассказывать вам. А там динозавры от хоккея такие есть. И 38 лет, и 40 лет, и поигрывают. Вот.
1: 38 лет, а уже динозавры.
0: Да, в хоккее-то при такой нагрузке. А еще сегодня некая, вроде как, околоживотная составляющая. Сегодня день конной авиации. Ну, два представителя конной авиации, помимо выпускников РКИГА, есть. Это «Пегас» и «Конек Горбунок».
1: Причем считается, что конек-горбунок — это младший брат Пегаса, что он, в принципе, готов к тем же подвигам, что и Пегас, но у него все ограничено вот рамками этой сказки, где надо было, там, не помню, в молоко, что ли, кипящее дарять, чтобы вернуть себе молодость и так далее.
0: Ну, прикольно тогда, действительно, конек-горбунок — это мини-Пегас, это такая хорошая тема получается. А у вас есть мини-копия? Так, да, пожалуйста. О, у вас есть Пегасы, да. Сколько стоит? О, нифига себе. А вы возьмите коня-горбунка, у нас скидка на них как раз и идет. Ну, понятно, праздник считается каким-то аналогом чего-то первоапрельского. Вроде как подурить, поржать, соединение несочетаемых понятий, например.
1: Ну, видишь, мы учитывая, что мы вспомнили, что есть такие существа, пусть и вымышленные, но понятия тут же стали сочетаемыми. А вот что касается фронтонов всевозможных театров и музеев, которые украшают эти крылатые кони, то здесь вообще мы сталкиваемся с реальностью, которая вокруг нас.
0: Единственное, хочется сказать, давайте справедливость. Где горбунки? Почему все время дорогу Пегасом? Кстати, насчет дороги. У нас не за горами первый выпуск «Автомонитора», потом второй выпуск «Автомонитора». Поэтому, если вы хотите стать соведущим Владимира Тина, вы запросто можете обратиться. Кстати, не только писать на WhatsApp-линию, можно наговорить просто-напросто.
1: 229-9-49-49 наш WhatsApp. И если наговорите что-нибудь экстраординарное, то поможете всем.
2: «Жизгара» — твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Накануне Латвию пересекла зона осадков. Мы это прочувствовали вчера вечером на себе, но особенно те, кто в час пик был за рулем. Ну а сегодня, пожалуйста, совсем другая картина. Как ни в чем не бывало, светит солнце. Прогноз на вторник, 19 мая, вполне благоприятный. До 17 градусов и никаких осадков. Что касается трафика, здесь пока все идет по привычному сценарию. 5 баллов на мониторе. Дороги загружены на 56%. Это еще не утренний максимум. Он наступит ближе к 9 утра, а сейчас посмотрим, где в городе можно задержаться минут эдак на 15-20. Например, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, но там можно оставить уже более получаса. Крупные заторы на Карля Ульмане Гатве в сторону центра, на Даугавгривас, а также на Юрмалас Гатве, где перед перекрестком с Дзирцема можно задержаться минут на 30. А в другой части города медленно едет участок на Густава Земгала Гатве перед Брибе со стороны Восточной магистрали. Здесь водители потеряют примерно 15 минут. Утренний заезд на трудовые места идет своим чередом. Будьте внимательны и не торопитесь, а лучше выбирайте оптимальные маршруты. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и не скучать в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Longines Tissot Certina – хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Terbatas 9. В торговом центре «Акрополе Альфа». В интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек».
2: Так, сейчас прямо начнем поздравлять. Вот всех, кто родился 19 мая, какие же вы молодцы, примите поздравления.
3: Почему они-то молодцы? Они-то не молодцы. Они просто, вот у них так получилось, что они вышли на свет. А молодцы их родители, поэтому родители тоже примите поздравления.
2: Значит, вы дети молодцов, которые когда-то встретились, не прошли мимо. И вот мы теперь имеем честь вас поздравить прямо сейчас, 8 часов 29 минут. Сейчас пробежимся по списку рожденных знаменитостей, популярных людей в разные годы, в разных странах. Как первый же ответ будет вчерашнему Брейгелю. Ну, Брейгель не вчерашний, просто у него вчера был день рождения. Там, как говорится, фламандская школа...
3: Посмотри, в холодильнике есть вчерашний Брейгель.
2: Что-то он как-то... Дайте его с соусом с каким-то.
3: Сегодня тоже, между прочим, так же интересно. Посмотри, в холодильнике там свежий Йорданс.
2: Вот видите, наш ответ фламандской школы живописи.
3: В 1593 году Якоб Йорданс родился, фламандский живописец. Один из главных, как утверждают, ну, как бы знатоки фламандских мастеров.
2: Слушайте, мы когда-то в школе учились, и там, понятное дело, там Вьетнам, далеко-далеко, всем было не безразлично, что там происходит. Все понимали, что самое главное когда-нибудь поехать туда и пройти тропой Хо Ши Мина. Но потом люди, которые поехали во Вьетнам, они решили не заморачиваться на походах по тропе Хо Ши Мина, вполне себе курортах, про которые говорят, что очень даже и вполне себе достойно, не был, ничем похвастаться не могу. Вот. Но то, что Хо Ши Мин родился в этот день, вьетнамский политик, деятель военный и президент Вьетнама был с 45 по 69 годы.
3: Да, если говорить о политике, то здесь мы не можем обойти Малкольма Икса, который родился в 1925 году, тот самый американский правозащитник, лидер движения за гражданские права чернокожего населения.
2: Ну, а я сейчас выделю человека, которым имел честь трижды сталкиваться в жизни, это Янис Лусис, самый знаменитый легкоатлет Латвии, копьеметатель, очень справедливый и сильный человек, и ну, наш земляк, вот когда ты говоришь там античные скульптуры, если бы лепить античную скульптуру с легкоатлета, при всем уважении к другим легкоатлетам, я бы, конечно, предложил Яниса Лусиса.
3: А я вообще считаю, что копьеметатель — это в принципе такой образец, знаешь, как вот как классическая скульптура, которая должна тяготеть к Давиду, да, так и вот спортсмен настоящий, архетип спортсмена — это человек с чем-то таким классическим в руке, как то копье.
2: И если заступа не будет, жульничать-то можно только в одном — заступить. Мы же говорили, что сегодня день честного спорта. Кстати, спортивные новости, спасибо магазинам «Женева», у нас аккурат выходят в 9 часов и 25 минут.
3: А значит, еще сегодня, если у вас день рождения, вы родились в один день с Микеле Плачино. Помните итальянского киноактера, режиссера, который всем, конечно, нам запомнился прежде всего по роли комиссара Катани в сериале «Спрут».
2: Слушайте, ну, я сейчас, вот когда сказал про вот эти самые цирковые фестивали и про цирковых артистов, которые, по сути дела, бескорыстные во всех отношениях, я хочу выделить нашу землячку. Девочку, которая родилась в семье дрессировщиков слонов, это великая династия Корниловых. И когда-то вот все понимали, что кто-то-то возглавит этот аттракцион. И вот этот аттракцион возглавила теперь Таисия Анатольевна Корнилова, просто Таечка. Ей сегодня такая дата, вот этой милой девушке стукает. Поэтому все те, кто когда-то в Илгусемской школе, забыл какой номер, учились вместе с ней, ну вот
3: ваш, не забудьте ее поздравить.
2: Ваш день пробил сегодня. Кстати, ее одноклассница Алла Духова.
3: А, да ты что?
2: Да, и она начинала как раз у Таи в этом аттракционе на слонах, она там в кардебалете.
3: Вот они там на переменах что-то обсуждали, делились мыслями.
2: Обсуждались.
3: Одна в кардебалете, другая со слонами.
2: Слушай, ну говорят, давай она...
3: Подожди, я что-то сказал такое, сам не понимаю. Одна в кардебалете, другая со слонами. Нет, одна в хореографии, а слоны в кардебалете.
2: Но все девушки делали большое дело. Вообще, то, что делают девушки, это всегда интересно мужчинам. Помните, наш же журнал «Люблю», он всегда интересен не только с красивой половиной человечества, но и мужики иногда заглядывают в красивый модный журнал для любящих женщин, в постоянные рубрики вот «Светская жизнь», «Звезды Латвии», «История успеха». Там еще юридическая консультация. консультация, между тоже не бесполезная рубрика такая есть. А еще есть и афиша, гороскоп, интерьер и многое-многое другое. С вами сразу два журнала под схожими названиями «Люблю» и «Люблю лайф».
3: Ну, то есть мы, конечно, это же говорим прежде всего, чтобы напомнить девушкам о том, что им интересно будет там почитать, но и мужики тоже могут заглянуть, чтобы было о чем поговорить с женской половиной.
2: Взять и подписать типа ее, а сам заглядываешь. Кто еще из девушек родился сегодня?
3: Значит, что касается девушек, то у нас сегодня родилась Наталья Орейро. Если помните, уругвайская певица и актриса, не знаю, кто больше, актриса или певица, но, наверное, в Уругвае это все как бы вместе идет, как и, в принципе, много где. Грейс Джонс, здесь уже не надо говорить, кто она, да, певица, актриса и модель.
2: Ты как клево там. Про Орейро, не знаю, как кого бы в ней более выделить, актриса или певица. Грейс Джонс. Тут тоже не знаю, кого в ней больше.
3: Она-то, очевидно, модель.
2: Ну да.
3: Но хотя, конечно, меня сейчас чем-нибудь кинут поклонники ее трех хитов, да которые знают все наизусть.
2: В ней уже Бонд пытался кидать, и тоже фигово получилось, скажем так. Ну что, по более такой продвинутой музыке пробежимся.
3: А у нас сегодня, да, такой день, когда родились активные деятели рок-н-ролла. Ну, например, Пит Таунсенд, да, гитарист и главный из группы Who. Стив Карри, басист из T-Rex, ну и культовый персонаж Джоя Рамона из Рамонес.
2: Представляешь, говоришь, Пит родился, Пол родился, Джо родился, Стив родился, все, потому что что это за группа? Да тут такие группы, каждая из... вот тот самый динозавр, про которых мы сегодня говорим.
3: Вот, кстати, абсолютно. Вот, может быть, именно поэтому, когда такое скопление деятелей рок-н-ролла празднует день рождения в один день, можно сказать, что сегодня день динозавров.
2: Поэтому, если вы сегодня отмечаете 19 мая свой день рождения, то знайте, динозавры — это не вы. Динозавры — это те, кого мы вспомнили, а вы продвинутые, сильные и очень славные, обласканные сегодня люди. С вашим днем, вся музыка Радио Рокс исключительно вашу честь.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Radio Rocks. Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек», когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
3: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Sucker love is heaven sent you, pucker up our passion spent.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Шизгара.
7: Решим все, кроме погоды.

0: собираешься на работу, уже не останавливайся. Потом придется, если что-то забыл, возвращаться в зеркало, смотреть, оно вам надо или нет.
1: Да, ну а времена почище, они, разумеется, настанут, потому что мы оптимисты, а это значит, что всегда у нас впереди есть какие-то времена, которые почище.
0: Ну а в этот самый дождик, который вчера с грозой прошел, он почище сделал и крыши, да и не только, кому-то повезло. Привет, вы слушаете Шизгару, это Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов. Об изобретениях мы уже упоминали сегодня, что сегодня день кубика Рубика, он неспроста, потому что именно сегодня, точнее в такой же день, как сегодня, 19 мая 1974 года, впервые был продемонстрирован этот кубик Рубика.
0: Ничего не предвещало. Эрно Рубик, спокойный такой человек, который работает преподавателем, живет в квартире с родителями. Папа, кстати, у него, между прочим, гениальный. У папы был кружок аэромоделизма, и в то же время папа еще был не чужд так вообще-то спортивной авиации, и он как-то умел совмещать. То есть у него друг как раз летал на каких-то небольших самолетах. Тогда, по-моему, чуть ли не Як-18, тогда это же Венгерская Народная Республика тогда была. А он тогда говорит, ничего, что я вот тут сбоку начну запускать модели. Тот-то думал, первые модели были на кортах, которые вот так крутили вокруг себя. Он говорит, нет, хрень такую приносит, и она радиоуправляемая полетела. Вот этим занимался папа. А сын, который с ним жил в одной квартире...
1: А сын работал на факультете интерьерного дизайна и прикладных искусств и ремесел. И работал над учебным пособием по математике, потому что математику преподавал по теории групп. Но, в общем, неважно. У него для того, чтобы как-то наглядно детям что-то, студентам точнее, что-то продемонстрировать, были всевозможные кубики. Там сначала был кубик 3×3, потом более сложный, а потом он смотрел на это и подумал, что, в принципе, это же неплохая игрушка, и можно это использовать в качестве головоломки. Ну, вы понимаете, в Венгрии Восточный блок, 75-й год, придумал ты какую-то игрушку, независимо от того, насколько она гениальна. А каким образом ее можно воплотить в какой-то товар, который можно продавать в магазине?
0: И тут в Венгрии значительно раньше, чем на территории Советского Союза, наступает кооперативное движение. А кооперативное движение — это уже люди сами за себя. Там уже планового хозяйства нет. И в один из таких кооператив приходит этот Эрне, говорит, ребята, есть тема, у меня есть очень даже неплохой кубик. Они посмотрели и подумали, кубик действительно неплохой, а давайте попробуем.
1: Да, ну и, собственно говоря, сделали игрушку, начали ее продавать, причем до этого прошло аж 2 года, это все в 77-м случилось, назвали волшебный кубик, там, ну, киоски и прочее. И не исключено, что события и дальше развивались бы так вот медленно, если бы игрушкой не заинтересовался некто Тибор Лагзи, немецкий компьютерный предприниматель венгерского происхождения, приехал там на побывку, увидел кубик Рубика во время очередной деловой поездки и, в общем-то, как бы, да, решил, что за этим будущее. Увлекающийся математикой Лагзи пришел в восхищение и занялся ее продвижением. Нашел себе партнера, у которого были деньги.
0: Ничего не напоминает та история про Макдональдс, которую мы рассказывали несколько дней назад, когда два брата, ну не акробата, а просто-напросто с такой фамилией, пытались вот продвигать свое дело, пока не появился человек, который работал себе коми-вояжером, продавал, потом подумал, ребята, я буду ваш толкач. И вот они тоже нашли своего настоящего толкача.
1: А, в общем, Том Кремер помог ребятам с тем, чтобы найти деньги. Они получили лицензию на производство кубика Рубика. Появилась компания, которая называлась Ideal Toil Corporation. И вот именно она первая разместила заказ на 1 000 000 штук. После чего и началась вот эта самая эпидемия. Кто из вас, кто из нас не крутил кубик Рубика или хвастался, не знаю, может быть, в детстве, может быть, в более зрелом возрасте, до какого уровня ты можешь собрать его без подсказки? Кто не помнит этот журнал «Наука и жизнь», в котором...
0: Или «Юный техник», по-моему.
1: В 82-м году в апрельском номере, да? Я это точно помню, у меня это было.
0: Продвигалось.
1: Было все опубликовано, вот эти все повороты, слои, но... Я не знаю, я до сих пор могу без подсказки собрать до 2-го слоя, а потом, конечно, ничего не получается. Да.
0: Наверное, восхищусь все равно твоим 2-м слоем. Слушай, ну мы когда стали разбирать эти рекорды, польский 9-летний мальчик в сборке кубика 3×3 сумел выпрыгнуть из 3-секундного барьера. Представляете, это какая скорость. Понятное дело, что если 4×4, 5×5, мы посмотрели с Алексеем, 7×7, конечно, это вообще пилотаж. А ты вот этот на 2-й уровне, это 5×5, ты который собирал, стандарт?
1: Нет, 4×4. Стандартный, подожди. Подожди, а стандартный, он, не, стандарт у нас 3 на 3, не 4 на 4.
0: Ну как же 3 на 3? 3 на 3 маленький.
1: Три слоя. Я точно помню, три слоя. Значит, классический кубик – это 3 на 3.
0: Серьезно? Значит, да. Мне уже более продвинутый дали. Я еще думал, что я так мучаюсь. Так вот, тот, который самый сложный, вот этот самый семислойный, люди за 1.5 минуты все равно умудряются собирать. Откуда пальцы?
1: Да, причем мы обнаружили, что есть, разумеется, сильная китайская школа этих рекордсменов. В Ютубе, кстати, можно посмотреть. Вот 21 февраля 25 года был рекорд Йихенг Ванг. За 3,8 секунды собирает классический кубик.
0: Так он его сейчас побил, мальчик, поляк. Теперь
1: поляк уже побил
0: 3 на 3. Да, это 2,59 теперь.
1: Да, вот. Это ты меня сбил с тем, что как бы 3 на 3 это классический, а 4 на 4 это уже вот какой-то
0: доворот. Потом зайдем, посмотрим. Давайте мы с вами классически выйдем на реверанс от кубика Рубика. Ну, от спасибо венграм за то, что когда-то помогли человечеству убить свое время. Кстати, никто у тебя не пытался разбирать кубик Рубика? Я видел людей.
1: Посмотри на человека, который пытался разбирать.
0: Серьезно?
1: Конечно, потому что сегодня же день честной игры с кубиком Рубика. Нет ничего проще, как взять, не то что разбирать его, а просто переклеить эти наклеечки цветные и потом собрать.
0: Смотрите,
1: его.
0: Смотрите, как я могу.
1: Таким образом, да.
0: А представляешь, или взял кубик там со всех сторон одинаковый.
1: Кто-то приходит к тебе домой, а у тебя там среди прочего, там среди пластинок, шариковых ручек лежит собранный кубик Рубика.
0: Поразительно.
1: Где-нибудь тогда, в середине 80-х, ты умеешь, ты да.
0: Представляете, это все в день честной игры, которую ООН предложила проводить еще в 2013 году. Ну, а мы честно играем по отношениям к нашим партнерам. Спасибо, что с нами магазин салона «Артек». Вот у вас, допустим, давно есть мечта поменять душевую кабину. Понимаете, какое дело? Можно ходить в стандартные магазины, в которых, помимо всего прочего, и продают, в том числе, где-то там в углу стоят душевые кабины. Там 5, 10, 15. А вот люди, которые профессионально занимаются именно этим, это и есть магазин салона «Артек». Душевая кабина, дверка в нишу, шторка, которая идеально подходит именно до вашего пространства.
1: Причем вы же понимаете, что дизайн не стоит на месте, и те душевые кабины, которые выпускались там сколько-то лет назад, они уже никак не сравнятся с современными. Так вот, там в «Артеке» есть современные душевые кабины «Радовой», они точно встанут в любой санузел, и есть модели, которых нет в каталоге, и специалисты помогут вам спроектировать санузел, о котором вы даже мечтать
0: не могли. И за проект денег не возьмут. Как и за совет. Помимо всего прочего, есть плитка, 500 наименований склад в Риге ждать не нужно и, конечно, виниловые полы. Дарс МА-58, магазин-салон «Артек».
2: Партнер шоу «Шизгара» «Артек».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Как выясняется, в дождливой погоде есть свой плюс. При осадках снижается скорость движения в потоке, и водители при неважной видимости стараются быть максимально внимательными. И это отражается на аварийности. В пятницу, когда с погодой было все хорошо, в латвийской столице произошло 109 ДТП. За вчерашний понедельник, когда во время вечернего часа пик шел довольно сильный дождь, почти в два раза меньше – 57 аварий, что по нынешним временам на уровне выходного дня. Примем этот факт и отправимся дальше, насколько позволяет дорожная обстановка. А она в городе сложная. 7 баллов на мониторе, прилично заполнены транспортом все основные популярные магистрали и улицы. Помимо классических пробок, поток сдерживают места дорожных работ. Как, например, на Юрмалы-Сгатва перед перекрестком с Зырцема в сторону центра. Здесь уже можно оставить около 40 минут. Примерно столько же на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7. Более чем на 20 минут вас задержит участок Лело Рыбы с Каунцема и около 20 минут на Густава Земгалагатва перед Брибас со стороны Восточной магистрали. Это самые затратные по времени участки. Ищем оптимальные маршруты и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
8: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: В понедельник, 18 мая, прошли первые переговоры потенциальной коалиции, в рамках которых представители объединенного списка встретились с фракцией нацобъединения. Обе стороны назвали друг друга ближайшими партнерами. Лидер национального объединения Илза Индриксона заявила, что ее политическая сила не будет сотрудничать с идеологически противоположной партией «Прогрессивная». В свою очередь, выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс рассчитывает на широкую коалицию, одновременно допуская и возможность работы правительства меньшинства. После встречи с нацобъединением Кулберг сообщил, что обе политические силы едины во мнении о плане дальнейших действий. По его словам, в течение ближайших 5 месяцев необходимо исправить ситуацию с государственными финансами, а также повысить доверие общества. Кроме того, у сторон нет разногласий по поводу того, что важным направлением работы должно стать укрепление роли госязыка, а иммиграция не должна угрожать безопасности страны. Кулбергс выразил удовлетворение тем, что объединенный список и национальное объединение продвинулись в коалиционных переговорах.
2: Проводителей.
1: В дорожно-транспортных происшествиях погибли меньше людей, чем в первые месяцы прошлого года. Однако на дорогах Латвии произошло очень много аварий, получивших широкий общественный резонанс, заявил председатель правления ЦСДД Айвар Саксенакс. Он отметил, что хотя в последние годы на дорогах Латвии были внедрены технические средства контроля дорожного движения, и это дало немало положительных результатов, крайне важно и обеспечить присутствие полиции на дорогах. Не только для того, чтобы снимать или фотографировать нарушителей, но и чтобы останавливать их и физически проверять. Надо сказать, что очень многие водители, которых задерживают в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, их это не особенно беспокоит. Введен ряд санкций, но есть категория людей, на которых это не действует. Поэтому необходимо присутствие полиции, сказал Аксенокс. Комментируя статистику, согласно которой в среднем за сутки задерживают 10 пьяных водителей, глава ЦСДД подчеркнул, что можно много говорить об общем стрессе, который царит в обществе, но это никак не может служить оправданием.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
5: На самом деле, каждый просто делал свою работу. Люди в «Артек», которые подбирали вам новую душевую, будильник, когда пытался вот этот звуком вас привести в чувство. Ну, а потом за работу беремся мы.
6: Поймал себя на мысли о том, что сегодня почему-то думаю, что пятница не за горами. Может, оно действительно...
5: Это так... реально, у нас горнет.
6: Это хорошая примета, это значит вторник... Точнее, понедельник удался, и вторник тоже оптимистичен.
5: 9,4 минуты, вперед во вторник.

0: То есть человек сразу спаливает свой возраст. 10 лет назад у него был 10 класс. Стало быть, ты начинаешь отматывать и все понимаешь. Эх, где мой 10 класс, который на тот момент, это сейчас вот выпускникам скажу, 10-й все еще впереди. 10-й тогда уже был не впереди. Это был тот самый выпускной, уже сбор средств на выпускной и уже недоуменные вопросы.
1: Сбор средств на что? Ну, конечно, выпускной.
0: Знаешь, как сейчас некоторые родители рассказывают, у которых выпускные классы, и там вот впереди там что-то идет, и вдруг там, допустим, один родитель какого-то ребенка говорит, а я не буду сдавать деньги. И как вот потом в этой ситуации быть? Ведь получается, что а почему эти вопросы не задавались раньше? А почему только ты задаешь этот вопрос? И вот...
1: Ну да, но мы будем надеяться, что у вас, если вас это касается, нормальная организация или есть, или будет, и минуете вы этого. Почему вы заговорили вдруг о школе? Не просто потому, что песня была, а потому что все вспоминают себя 19 мая с пионерскими галстуками, кто застал, потому что 19 мая одна из тех дат, которые с детства помнишь, день рождения вот этой пионерской организации.
0: И кому, для кого-то в 7 классе это было некое поощрение, выход в какой-то большую там...
1: Когда галстук можно носить.
0: Ну да, там, нет, наоборот, кого-то принимали, а кому-то говорили, о, нет, ты еще молодой, мы тебя там в следующем классе там примем. Ну, как форма поощрения была. Я не рассказывал, как один раз задали вопрос, там же тогда все это было рутинно, и потом следующее, после октября, там уже это пионерское, потом там это комсомольское всякое, это вот да. Ступенька была. Ну и как-то все получалось, что вот надо. И вдруг я слышал, как задали вопрос, говорит, слушайте, а какая основная задача-то вот этого самого комсомола? Ну. Нет, пионерская организация. И девочка такая стоит помогать. И учительница говорит, кому? Она говорит, комсомольцам. Учительница стала интересна, говорит, что делать? Она говорит, разыскивать. И учительница совсем уже в ступоре. Кого? И знаешь, что она сказала?
1: Че?
0: Коммунистов. Вот это ржал весь класс тогда, да. Не приняли тогда в пионеры никого. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Сегодня у нас 19 мая, вторник. Как вы знаете, 139-й день года.
0: Что касательно вообще цифр сегодняшнего дня. Вот они ориентиры. У нас лето-то через 13 дней придет. У нас сейчас пока пришел чемпионат мира по хоккею. И он аккурат к 1 июня закончится. Но через 23 дня стартует, раз в 4 года, если что, бывает, событие чемпионат мира по футболу. Еще у нас в июне 36 дней и наступит Лигуа. Ну, а все остальное вам, наверное, уже по барабану.
1: Почему? После лиги все по барабану ты имеешь в виду?
0: Ну, нет, пока по барабану что будет. Вы от лиги, когда дойдете, тогда мы вам грядущие вот ориентиры...
1: Хороший сезон у нас начинается.
0: Обозначим.
1: Да, всегда приятно, когда наступает время года, когда хоть что-то может быть по барабану.
0: Слушай, ну, давай так. Мы с тобой уже сколько там месяцев и лет пытаемся свои телескопы расчехлить. В хорошем смысле, не в переносном.
1: Ну.
0: Потому что начнутся эти самые летние ночи, когда там по потоке падающих звезд. В телескоп, сразу скажу, их не очень разглядишь, потому что за звездой это все наивно, что ты... А вот какое-нибудь светило, которое более застывшее на время, рассмотреть будет можно. Давай с точки зрения лунной информации.
1: Значит, без всяких телескопов. Астрологи нам подсказали, что сегодня 4-й лунный день. Альберт Великий говорит, что он хорош для начала предприятий и для отыскания пропавших вещей. Ну, как бы у нас нет шансов не верить, будем считать, что это так. Хорошие сны сбываются, дурные нет. Противопоказана групповая работа. То есть сегодня день одиночек или, по крайней мере, день каких-то дел, которые можно делать в одиночку. Нельзя рвать цветы, но, в общем, если сегодня не групповая работа, нафига их рвать, некому дарить. И нельзя рубить деревья. Здесь уж вы поберегите силы. Ну и деревья тоже. День этот лучше привести в уединение и стараться не принимать скоропалительных решений. А еще хорошо в 4-й день Луны прясть, гулять по лесу и распускать нитки. Последнее особо интересно, потому что я представляю себе, что могло бы меня заставить какие-нибудь нитки распустить. Самое главное, найти, как это делать, и что обо мне подумают близкие.
0: А если это спонтанно произойдет, то есть ты не собирался распускать нитки, эти нитки, шел-шел, зацепился за гвоздик, за репейник, идешь, думаешь, а что ты у меня там одежда меньше становится?
1: А еще можно вести себя таким способом, чтобы тебе говорили, ты что нитки распустил?
0: Что ты нитки-то подобрал свои быстрые? Слушай, ну что бы ты ни делал, ты уже сказал, что сегодня полезно провести какое-то время в одиночестве и подумать, а если это еще сделать под душем, да под контрастом...
1: Тогда можно даже петь.
0: На Дарсима 58 в Риге. В магазине-салоне Артек вам точно подберут душевую кабину, дверку в нишу, шторку в ванную, которая идеально подойдет именно для вашего, может быть, нестандартного геометрического пространства.
1: Душевая кабина от Радовой точно встанет в ваш санузел, а возможности нестандартных решений и огромный опыт специалистов из Артек позволяет проектировать такие душевые, о которых вы даже не могли и мечтать.
0: Понятное дело, душевые кабины продаются в разных местах, но они разные. А тут люди, которые сконцентрированы именно на этом. Большущий выбор. Такого нигде нет. Причем за совет денег не берут. А еще весна, время уличных работ в Артеке, где, как мы знаем, много плитки продается, там ее более 500 наименований. Склад прямо в Риге находится, ждать не нужно. Есть еще и уличная плитка для террасы, ну и, конечно, виниловые покрытия для вашего пола.
1: Все в Артек. Адрес Дарксема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» Артек.

0: Да, только хотел сказать, можно подпевать, слышишь, ты уже поешь.
1: Ну, знаешь, как в Мимино, в общем, все умерли. Почему, не знаю, что-то опять Мимино цитируют. Привет, вы слушаете Шизгару из Риги, частота 88.6, это Радио Рокс, меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов, и если, кстати, за пределами зоны вот этого прямого покрытия частотой 88.6, можно слушать нас на сайте radiorocks.lv, там найдете кнопку play, включаете и в любом уголке земного шара.
1: Знаешь, что такое настоящий беспредел? Ну? Это когда вот ты слушаешь Шизгару в любой точке земного шара, потому что тебе пределов нету. Сегодняшние праздники быстренько отметим. Ну, во-первых, привет вашему персональному семейному доктору. Сегодня Всемирный день семейного врача. Тот институт, который позволяет нам и, во-первых, практически к члену своей семьи обратиться за какой-то такой интимной составляющей, поскольку, не знаю, вот, наверное, врач семейный знает про каждого члена семьи столько, сколько каждый член семьи не знает про...
0: Друг друга. Особенно если вы часто его посещаете, не больше, чем нужно, разумеется, но и не меньше, чем для того, чтобы как-то его снабдить информацией о том, что у вас можно там подозревать, от чего можно вас защитить заранее, профилактика, прививки и все остальное.
1: С другой стороны, сам семейный врач тоже готов поделиться своей информацией, советом каким-то относительно, какие прививки вы давно не делали, а к сезону, допустим, нужно сделать то-то, то-то и то-то, и пройти тест на что-то. А тут как раз еще очередной повод сегодняшнего дня.
0: Сегодня Международный день тестирования на гепатит. Напоминает о том, что печень очень-очень важный орган. И вовсе не потому, о чем вы подумали, там до уикенда еще далеко. Печень в принципе очень важный орган, поэтому надо иногда делать какие-то тесты, осведомляясь о его здоровье.
1: Несмотря на то, что многие песни форматные для Радио Рокс как раз про те продукты, которые иногда попадают в печень и передают их и привет. Ну, а у нас...
0: Король Шут только что пели, а пьянство — это зло.
1: Вот, все-таки выводы сделали. С другой стороны, у нас не за горами новости спортивного характера, а там иногда мы рассказываем про те виды спорта, где можно еще и в печень отгрести. Кстати, насчет...
0: Футбол?
1: Футбол — не то слово. Я сегодня, когда... Да, у нас не за горами, спасибо магазинам «Женева» и часам «Тесо», которые поддерживают чемпионат мира по хоккею, хронометристами являясь, они поддерживают наш спортивный выпуск. Там будет интересно по поводу выяснения отношений. Иногда может пострадать печень.
0: Заинтриговал. Всемирный день честной игры.
1: Ну, наконец-то.
0: 19 мая в мире отмечается дата, установленная решением никого бы то ни было, Генеральной Ассамблеи ООН, которая тоже, в общем, засветилась в том, что они люди честные, они за честность. И дело не только о честной игре спортивной. Любые игры должны быть честными, будь то настольные или как-то подвижные.
1: Да в классике можно даже нечестно там играть. Потом, ой, смотри туда, я уже перепрыгнул через два, например. Я почитал правила в Днепр. Слушай, а вот эти самые игры, которые с детства по каким-то странным правилам игрались. Допустим, как эта игра называлась?
0: Когда камень, ножницы, бумага.
1: Бумага — это то, а потом калимбамба была. А потом...
0: разрывные цепи.
1: Разрывные, опять-таки, в чепечке.
0: А калимбамба — это что такое?
1: Ну, когда вот так ты ставишь...
0: А, это есть разрывные цепи, фактически.
1: По сути дела, да.
0: Ручеек, я помню, играли для мальчиков и девочек раннего возраста.
1: Слушай, а еще вот эта игра, когда ты... Чепуха, по-моему, называлась. По-другому, может, в каждом дворе. Когда ты какое-то слово говоришь, вот на ухо, ты мне сказал слово, допустим, вертолет. А мне задают какой-то вопрос, совершенно, ну, не имеющий отношения, я должен отвечать вертолет. И у нас была девушка одна во дворе, который, блин, как бы выкрутиться из этого слова. Ей все время задавали вопрос, что у нее где-то находится, ну, то, что деликатно, вот не сразу разглядишь. Ну, внутри человека, скажем, там при попадании не через рот.
0: Так.
1: Вот. И говорит, что вот там у тебя находится. И она говорит, я не буду с вами играть, вы опять вот спросите, что у меня. Все говорили, не будем.
0: Так, должны были сказать, играй по-честному. Так, а все отвечают на эти вопросы, и ты должна отвечать.
1: Она по-честному сказала, давайте вы мне больше не задавайте, и опять обманули.
0: С каким удовольствием мы с тобой вспоминаем детские игры. Я думаю, что все сейчас вместе с нами вспомнили и решили, что, несмотря на возраст ваш, давно вы не играли, например, в съедобное-несъедобное.
1: Ну, кстати, Кстати, да, как минимум. А говоря вот об этом появлении, в каком году? В 2013-м Генеральной Ассамблее ООН, может быть, там тоже там, генерального секретаря развели там где-нибудь на фофан подчиненным. Говорит, что давайте честно играть. Мне завтра выступать там с большой трибуны, мне смотри, вот здесь такой вот зреет. Короче говоря, жилить можно в любые игры. Главное, чтобы не поймали, включая настолку.
0: А была поговорка, жило на мыло выйдет.
1: О, тут это, да, да, да. Рука бога в футболе, в конце концов, а?
0: Да. Ну, в общем, в Генеральной Ассамблее ООН наши люди работают.
1: Генералы.
0: Работали, да, которые это приняли. Думали они примерно так же, как и мы. День динозавров сегодня.
1: Ну, конец.
0: Да, он празднуется в третий вторник мая, как-то сегодня. Про присмыкающихся, которые появились там много миллионов лет назад, 66 миллионов лет назад, вымерли. Все до сих пор гадают,
1: и, от чего. И тут такая глыба появляется. Кто присмыкающийся? Накаляешься. Слушай, сколько лет прошло? Но те динозаврики, которые сейчас в детских играх, в детских, там, не знаю,
0: наборах,
1: да, мультиках, они, конечно, там вызывают скорее там желание все-таки пригреть этого динозаврика. Ужасы от
0: них. Да нет, ты знаешь, на самом деле, в принципе, их было много видов, и большинство из них, между прочим, были не хищными. Они были плотоядными, и вот эти все диплодоки, огромные эти существа, они были медлительными такими, ели они листву и так далее.
1: Это... Они ели и перерабатывали в себе ее потом?
0: Да, тиранозавры, которые появились и терроризировали всех остальных, и эти птеродактили, которые делали то же самое с воздуха, это скорее исключение.
1: Хорошо, если отправим этот эскадрилью птеродактилей куда-то и так вернемся к тем же диплодокам, который взял вот это дело, сожрал всю траву здесь в окрестности, допустим, от Салдуса до Нигранда, все сожрал, так, всю траву потом, а потом где-то в районе Эзера навалил такую большую кучу, так, и пошел в сторону литовской границы туда, тук-тук, границ нет, допустим. И тут коровы такие смотрят и вот на, говорят, да, и после этого вы говорите, что после нас выхлоп такой, на него посмотрите.
0: Да, но коров тогда особо-то не было, с таким выхлопом занимались. Да и там такая концентрация СО2 была в то время, что никто не мог говорить о том, что кто-то здесь воздух испортил. Там с этим все нормально было.
1: В общем, никто говорить тогда по-настоящему и не мог. Тогда и не было ни Радио Рокс, не было Шизгар. И, кстати, через несколько минут у нас выпуск спортивного характера.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM. Реклама.
1: Места нет? А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
8: Теперь во всех магазинах Латвии.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
10: Пилишус сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Те, кто когда-то под тату фанател, кричат: «Я сошла с ума, я сошла с ума». Сходить с ума начали еще со времен Цоя. И прежде всего думали, наверное, о каких-то больших спортивных мероприятиях, на которых зрители просто скандируют имена своих любимцев. Собственно говоря, наш дуэт — это Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. Мы с ума не сошли лишь в том плане, что когда мы рассказываем о спорте, мы это делаем для тех, кто может сойти с ума уже сегодня вечером, но разбирается благодаря именно сегодняшнему утреннему выпуску.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
1: Точнейшие швейцарские часы Tissot, Longines, Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9 в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Как мы знаем, лучший игрок любого хоккейного матча на чемпионате мира этого года и не только получает часы Tissot. Собственно говоря, этот комплект часы Tissot и шайба, которая к этому прилагается, можно купить в одном из этих магазинов. Нам, к примеру, у кого-то сегодня день рождения. Хороший подарок. Раз человеку и напомнили о том, что...
1: Не хороший, а отличный. Я бы сказал, даже царский подарок это называется.
0: Ну, а теперь про тот самый хоккей, на котором вот надпись Tissot присутствует на всех бортах, на любых играх. Примечательно, что на протяжении двух периодов матча Канада-Дания родоначальники хоккея так и не могли подобрать ключи к обороне соперника. Прикинешь, в середине второго Селебрини вроде забросил шайбу, но ее отменили после просмотра. После двух третьих основного времени счет во встрече оставался таким же, как и при стартовом выбрасывании. Однако в заключительном периоде мастерство канадцев сыграло ключевую роль. Сидни Кросби оформил в этой встрече ассистентский покер, то есть 4 ассиста. Это дико круто. Финляндия-США 6-2. Там было все непросто для хоккеистов из другой североамериканской страны. А вчера в Цюрихе Германия против Швейцарии. Вот у немцев играет Крамер, тот, который Ника Крамер. А был такой фильм, помнишь, «Крамер против Крамера». Но здесь Крамер против, ну, сборной другой страны выходил, против Швейцарии. И ни у него, ни у других немцев ничего не получалось с реализацией. Третий период начинался уже при подавляющем преимуществе швейцарцев. И счете 5-0 в пользу таковых. Сразу лезли мысли про чемпионат прошлых лет, когда Швейцария выиграла со счетом 5-1, и тогда все ждут: ну, немцы, давайте сейчас 5-0, по плану 5-1. С другой стороны, вместо исторического гола Германии швейцарцы забили еще одну, и получается, счет становится уже 6-0. А если бы швейцарцы забили седьмую, то стали бы на этом турнире первой сборной, которая бы забросила больше 6 шайб. Но на 56-й минуте все-таки немцы вспомнили, где находятся ворота швейцарской сборной, установили окончательный счет 6-1. Ну, кстати, давно в Швейцарии не было чемпионата мира по хоккею, если что, и поэтому аншлаги обеспечены на всех играх. Кстати, если говорить про Цюрих и Фрайбург, он же Фрибург в французской транскрипции, то там игры чемпионатов мира вообще проводились совсем-совсем давно. В Цюрихе, кстати, это 4 раза было, во Фрибурге, он же Фрайбург, всего 2.
1: Да ты что, а вот так вот никогда не подумаешь, что Швейцария такая прям хоккейная страна. Ну, я имею в виду когда-то в прошлом.
0: Про историю, конечно. Ну, зато когда смотришь, какой чемпионат Швейцарии. Кстати, главный тренер сборной Латвии Харри Виталинш обещал нам выйти в эфир в один из тех дней, когда это будет более приемлемо для него, и рассказать про свою швейцарскую историю, поскольку она очень долгоиграющая. Следующая, кстати, у немцев впереди сложная задача. Они следующую игру после этого проигрыша играют с американцами, которые против того, как и финнам проиграли, очень мотивированы, проиграв на чемпионате второй раз. Кстати, допустим, вот смотри, немцы проигрывают сенсационно еще и сборной Венгрии. Ну, допустим. И тогда получается, что команда, которая когда-то еще была финалистом чемпионата мира, вдруг рискует вообще оказаться на вылете. Но это еще футуристическое такое.
1: Ну да, это еще надо постараться.
0: Параллельный матч. Чехия-Швеция в первом же периоде. 3-0 в пользу чехов. А потом, значит, в конце первого периода происходит такая история. Чешский защитник с номером 24 на свитере и с номером 42 на шлеме. Это действительно фантасмагория. Такое впечатление, знаешь, как зеркалку кто-то отыграл. А как могли так поступить? Вот, а так получилось. Одели парня. Я его слепила из того, что было. И он смотрит, как в такой, ну, жесткой борьбе швед валит его сотоварища по команде. чувак поднимает, знаешь, как этот палец вот такую вот клюшку и летит бить реально в голову. Хорошо, что судья схватил. Ну и дальше получается 5 плюс 20 сумма штрафа. И дальше удивленные глаза чеха, которого уводят. Напоминает ту историю, помнишь, с мемом футболиста, который догонял своей штрафной убегающего нападающего, и в торец ему приносят просто-напросто с разбиванием носа, и потом так говорит: а за что? А разве так нельзя было? Вот. Ну, короче, получается, во втором периоде у шведов уже 2 забитых шайбы, потом чехи 4-2. На 27-й минуте защитник Оливер Экман-Ларсен вновь сокращает отставание шведов. Но 4-3 так и закончилось. Сегодня в 17:20 сборная Латвии продолжит хоккейный марафон с немецкоговорящими командами. После Швейцарии, там победа над Германией, сегодняшний соперник сборная Австрии. Верим в победу. Ну и футбол. Вчера, когда мы галопом по Европам полетали, рассказали, как, что нового в итальянском и испанском чемпионатах. Ну, а в преддверии у нас же главное такое кубковое событие в Европе – это финал Лиги чемпионов. А
1: это там, в этот уикенд уже,
0: не,
1: да?
0: Не в этот уикенд, это через уикенд будет. Но, понятно, у нас в среду Лига конференции будет. А пока про то, ту вкуснятину «Арсенал» и «ПСЖ». Ну, давай же посмотрим, давай послушаем, как дела у тех, кто будет играть в их домашних чемпионатах пока. «Арсенал» сделал еще один шаг к титулу в Лондоне на «Эмиратсе». Сыграли с «Бернли», выиграли 1-0. Значит, эта игра забывается, счет остается. Особенно вроде той, как показал лидер вроде как АПЛ в матче против команды, которая уже досрочно вылетела из чемпионшипа, сказала: все, я устала, я ухожу. С кем там играть? Ну вот, могли лондонцы забить и один быстрый гол, и могли, но не смогла. В общем,
1: силы берегли.
0: Замучились. В общем, когда забили, в основном мешали забить сопернику. Арсенал в двух шагах от титула. Проиграть его канониры могут разве что сами себе. Впереди матчи с клубами, которые уже один вылетел тоже, Бернли, и идущим чуть выше зоны вылета Кристал Пэлас, за который когда-то играло несколько латвийских футболистов. Дальше, смотрите, с турнирной точки зрения обоим соперникам лондонцев ничего уже не нужно. В Лиге чемпионов... Спасибо, значит, я оговорился, Лига Европы, конечно, финал не Лиги конференций, спасибо за подсказку. Ну, о Лиге чемпионов тоже можно не беспокоиться, финал уже после финиша АПЛ, неделя уже на подготовку есть. А вот картинка из французского, я про ПСЖ. Там же дерби был, и сенсационно Париж, который, ну, и скромнее, и в амбициях, и вообще, и в денежной составляющей, выигрывает у ПСЖ. После этого что? После игры делают пресс-конференция. Ну и понятное дело, Луис Энрике получает вопрос от журналистки. Скажите, у вас было 2 поражения от Парижа в этом сезоне, так что она так не успевает даже фразу закончить, он говорит: ну все понятно, я пошел au revoir и ушел. Он говорит: ну спасибо, тренер, за что. В общем, испанец преждевременно покинул зал. И напомним, ранее вот в 34-м туре чемпионата Франции ПСЖ проиграл Парижу со счетом 1-2. Кроме того, французский грант уступал новичку и в лиге 1-16 Кубка Франции. Тогда 0-1 было. Ну, короче говоря, если тот, кто считает, что у него нервы не к черту, то посмотрите, что происходит с человеком, который будет в финале Лиги чемпионов играть. Вот, наверное, я хотел еще про теннис рассказать, но давайте, у нас впереди до Ролан-Гароса остается еще много времени, а там есть много всякой вкуснятины, которая, оказывается, будет присутствовать на этом турнире. Вот это такие сжатые новости спорта на, условно сказал, даже
1: на данный момент.
0: И хотим напомнить, что в 17:20 супер точные часы Тисот начнут отмерять время матча Латвия-Австрия.
1: А бренд Тисот регулярно обновляет свои популярные линейки часов, и главное обновление этого года — это механизм Lightmaster Solar Quartz, который у нас работает в модели Тисот PR100 Solar. Они работают на солнечной энергии, не требуют замены батарейки эти часы. Заряжает при этом механизм от любого света, естественного или искусственного, 10 минут на солнце и 24 часа работы. Вы найдете Тисот PR100 в магазинах «Женева» на улице Тербетас в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева.лб».
0: Видите, какой отличный подарок. И для ленивых, и для спортивных подойдет.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Тисот, Лонжин, Сертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». «Лонжин Тесот Цертина» – хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9». В торговом центре «Акрополе Альфа». В интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унициз АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унициз АБЦ.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Самое время в 9 часов 46 минут для того, чтобы взять нам с тобой не гитарки, а лопатки в руки и скопать вот этот самый культурный слой.
1: Культурный слой.
2: Так, значит, события, которые у нас в области культуры проходили, происходили и имели место 19 мая в разные годы.
0: Вот что символично, что в день рождения нашей землячки Таисии Корниловой, дрессировщицы слонов Buffalo Bill в 1883 году, провел свое первое шоу «Дикий Запад», которое стало началом легендарной серии представлений циркового искусства.
2: Да, но на самом деле сегодня какой-то цирковой день, потому что что цирк братьев Рингер, да, что вот день рождения знаменитой дрессировщицы слонов. Да, и Буффало Билл на самом деле это было шоу скорее, чем цирк, потому что он там стрелял из лука, показывал жизнь ковбоев и индейцев. У него, между прочим, знаменитые индейцы, а в то время они были еще, как бы, да, принимали участие.
0: Заслуженные люди выходили под поклоны публики. Ой, красиво. Что еще 19 мая? Мерлин Монро исполнила знаменитый Happy Birthday для президента Джона Кеннеди на празднование его рождения в Madison Square Garden. Стало быть, вы понимаете еще и, что день рождения Джона Кеннеди был тогда.
2: По крайней мере, праздновали. В 1980 году премьера в Москве фильма Андрея Тарковского «Сталкер» по мотивам братьев Стругацких «Пикник на обочине». И это один из тех фильмов Тарковского, да, да, который не только специалисты по высокому кино смотрят, а многие смотрели, может быть, не досидели до конца, но, по крайней мере, пытались и считают нормальной фантастикой.
0: Так, и про смешные истории уже много раз рассказывали с примера этого фильма. 25 лет назад, в этот день, новым ведущим телевизионной игры «Что, где, когда» стал Борис Крюк. То есть, получается, не опять 25, а вот 25 лет назад это произошло.
2: А в 1978 году, в этот день, Dire Straits выпускают, пожалуй, один из самых популярных своих синглов «Султан и Свинга». А еще в этот день состоялась вечеринка Эрика Клэптона и Пати Бой. Там была знаменитая история про то, что Пати Бой с Джорджем Харрисоном, будучи мужем и женой, как бы уже поняли, что их песенка спета, и Эрик Клэптон, который давно был влюблен в Пати Бойд, принялся ухаживать за бывшей, значит, женой своего друга.
0: А Харрисон сказал: «Хорошо, что не в меня, Эрик». Вот, и все поржали. Мировые звезды: Джек, Брюс, Ми Джаггер, Пол Маккартни, Ринго Старр, даже, ну, он, сам Джордж Харрисон, с удовольствием и спели, и сыграли на этой свадьбе. И та самая: «А это свадьба». Только Магомаева не пригласили.
2: Это Джаггер пел вот это. А это свадьба, свадьба, свадьба, да.
0: Джаггер спел свой шлагер.
2: Они, кстати, тоже не притянули долго, но как по тамошним меркам, по современным меркам, вполне себе 10 лет Пати Бойд и Эрик Клэптон жили вместе. И знаете что? Эрик Клэптон, на самом деле, страшно бесился, что Джордж Харрисон, в общем, пришел, во-первых, на свадьбу, и потом был очень рад, что они сошлись, не испытывал никакой ни ревности, ничего. Клэптона это очень удивляло.
0: То есть мать не качнула, а потом вернулся. Ну, да. А сегодня, если так получается, что вам по делам нужно отправиться в Польшу, знаете, что концерт группы «Металлика» сегодня в рамках мирового турне в Жожуше состоится. Если вспоминать события 7-летней давности, когда в Варшаве выступала «Металлика», то они вот как бы в благодарность польским фанатам спели песню, сыграли и спели песню легендарного Чеслава Немена, если что, «Сен Варшав». А вдруг сегодня они то же самое про «Сен Гжежев». Хотя у Чеслава Немена такой песни не было.
2: Если сейчас прыгнете в...
0: куда-нибудь.
2: Ну, я не имею в виду частный самолет, я имею в виду автомобиль, то в общем до вечера еще запросто можно успеть.
0: Или кому-то знакомый сказать: «Ты в Польше, да? Так что ты тупишь? Езжай на «Металлику». Ну, а всем тем, кто собирается перестроить себе санузел и поиметь новую душевую кабину, в магазине «Салоне Артек» в Риге на Дарсема 58 профессионалы, которые занимаются исключительно вот таким видом сантехнического искусства, как подбор душевой кабины, дверцы в нишу, шторку в любой санузел, которая подходит именно под пространство вашего санузла.
2: А душевая кабина от «Радуги» точно встанет в ваш санузел, а возможности нестандартных решений, огромный опыт специалистов «Артек» позволяет проектировать любые душевые, любые санузлы, о которых вы только можете мечтать. Ну и чтобы не искать по разным магазинам, в «Артек» помимо душевых есть еще и плитка, виниловые покрытия, причем склад в Риге, значит, не надо заказывать и месяцами ждать.
0: 500 видов плитки. Давайте так, если две позиции нужны, пол и душевая кабина, это «Артек» Дарсема 58.
1: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: За минувший час дорожная обстановка в латвийской столице заметно изменилась в лучшую сторону. Перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и более 50 существенных заторов. К этой минуте на монитор вернулась пятерка, скоро должны появиться 4 балла, при этом количество мест, где движение затруднено, снизилось более чем наполовину, до 23. При этом заторы продолжают сокращаться как количественно, так и качественно. Остаются трудности на Карле Ульмане-Гатве в направлении центра, на Лелербе-Сканцема, на Юрмалас-Гатве и в другой части города на Густава-Земгала-Гатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за понедельник 57 ДТП. Это, видимо, благодаря дождю, вечерний час пик. Заметно ниже среднего уровня аварийности в нашем городе за последнее время. 4 человека пострадали, в том числе пешеход и велосипедист. Патрульные составили

0: найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: На семейных врачей надеемся, но сами тоже, сказал, извини, взорвался, не плашаем, то есть здоровья всем хочется пожелать, и не только в этот день. Ну и помним, сегодня мы по поводу правил, которые в ООН учредили.
1: А да, день честной игры сегодня. Эрик Клэптон вот не даст соврать, что сегодня особенный день для цирка и работников цирка, да и сам он сегодня мог бы отпраздновать
0: годовщину свадьбы.
1: Годовщину свадьбы, да.
0: Поэтому всем тем, у кого есть хороший повод, считайте, что вся музыка, которая будет звучать дальше, это исключительно вашу честь. Ну а завтра ваша честь. Услышимся здесь на частоте 88.6. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Пока.

серые глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Терпетас 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза». Уже в конце мая. «Женева».
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Женева! Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билетосервис.lv.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

Один говорил, наша жизнь это поезд. Другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто. Другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты. Другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда. Мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: мысли вслух. Халависа. Группа «Мельница».
1: Полный зал – это всегда очень приятно. Не только потому, что мы действительно чувствуем, что не зря стараемся, но и потому, что на полный зал легче работать. Потому что, когда ты приходишь, и там сидят как бы, ну, дырка на дырке, зал полупустой, и люди хорошие, люди очень поддерживают, люди отвечают, люди аплодируют, поют и так далее. Но когда их мало, ты все равно чувствуешь вот эту дырявость зала. Тебе просто физически, энергетически тяжело работать. Чем больше народу в зале, чем плотнее вот эта толпа, тем артисту спокойней, комфортней, веселее и в целом лучше.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в АБЦ.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае – это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна. И глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на «Радио Рокс». Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерчь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: по дну реки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: залу.
1: Над Рижским заливом 13 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Мысли вслух. Вадим Самойлов. Группа Агата Кристи.
1: Рок-музыка – это во многом звук, звучание. Вот, потому что это нельзя просто так, знаете, абы как воспроизвести. Это должно обладать давлением, должно обладать какой-то многослойностью, да, чтобы в фонограмме можно было отображать затею песни.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Если слушать, то Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип САБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетип САБЦ.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Radio Rocks. Tvojo nastojaššie.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: То есть у меня все-таки это другое немного отношение к сцене и к концертам. Да, это моя территория, но для меня это всегда праздник. А к любому празднику ты готовишься. Ты не можешь прийти просто домой, ну, то есть там вышел, там, не знаю, помятый, зажеванный какой-то. Это возможность встретиться, это пойти на свидание, вот так. Потому что ты идешь на свидание подготовленно, эмоционально, ты знаешь, ты уверен в себе, но ты всегда в неком таком приподнятом состоянии немножко переживаешь, как посмотришь, что скажет, о чем он подумает, а понравилось. То есть ты вроде внутри себя, ты уверен в этом, но вот этот вот трепет, он необходим, мне кажется. Когда он теряется, когда он уходит, тогда уже и, ну, мне кажется, нужно делать паузу в артистической деятельности, чтобы пока, ну, немножко подготовиться и опять его поймать.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāmā.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Radio Rocks. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
6: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

желание, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Самое смешное, что все мои наивные песни, они почему-то живут очень долго. Я не могу сказать, что там песня «Маленькая девочка» или, например, «Мусорный ветер» или та самая «Безобразная Эльда», не говоря уже там о Хабибуллинах и прочих. Это все-таки, ну, такой домашний жанр, но они живут очень долго. Я уже как-то перестал задумываться, почему это происходит. И, скорее всего, это не наивное, а такое сентиментальное и, наверное, достаточно искренняя малая форма произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: Reklāmā.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницкий АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетем, билишустер.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
7: Go. Goodyear. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
9: Bietes biešu paradīzē.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
12: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествия.
1: В Красловском, Прельском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже в Мадонском, Цесиском, Губенском, Смилтонском и Валмерском краях сегодня жителям рассылались оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже национальные вооруженные силы заявили, что один беспилотник залетел на территорию Латвии. На данный момент воздушная тревога отменена по всей стране. Полковник НВС Марис Тутинс заявил, что вероятнее всего в Латвию залетел один дрон, который был зафиксирован в Прельском крае. Он пояснил, что датчики обнаружили угрозу незадолго до полудня. Около 2 часов дня руководитель Центра кризисного управления Арвис Зилла сообщил, что в настоящее время дрон, залетевший из-за границы, уже не находится в воздушном пространстве страны. В нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов. Также в восточном приграничье было приостановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация пассажиру Вилсенс.
3: Про нарушения.
1: В Угорском краевом самоуправлении как минимум 1 миллион 200 тысяч евро были потрачены с нарушением требований нормативных актов. Еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетности, сообщил телеканал ТВ-3 «Зынес», в распоряжении которого оказался проект ревизионного отчета госконтроля. Например, в проекте отчета указано, что обязательства на 827 тысяч евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя еще до решения Думы. Кроме того, за задержку строительных работ самоуправление не взыскало предусмотренный договором штраф почти 140 тысяч евро. Еще 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу «Огре», однако общество уже ликвидировано, а самоуправление не получило возврата денег. Еще 24 тысячи евро были потрачены на подъем моторного судна «Лыго», при этом расходы оформлены как социальное пособие. Председатель Думы не согласен с выводами ревизоров. У всего есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые госконтроль смотрит как госконтроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление, с точки зрения того, как лучше для жителей, заявил мэр края Андрис Крауя.
3: Про погоду.
1: В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные

Временные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Самое плохое, это когда, допустим, закончится мое желание чего-то искать. Вот это самое страшное. Когда ты встаешь, и ты не понимаешь, для чего жить.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество «Циклопироксум». В хороших руках «Апотека». Рекламодатель «Ливорна Фармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
7: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой и можем сообщить, что в данный момент движение активное, трафик преодолел 5 баллов. С погодой все нормально, значит, нас ожидает, ну, менее горячий разъезд, чем, скажем, был вчера. Завершился 6-й сезон акции «Пилоты микс-медиагруппы», но не прекратили свою полезную деятельность ее участники. Мы получили за последнее время несколько сообщений. Причем водитель фуры Евгений отправился за пределы страны через Бауску, но после Ецевы попал в затор из-за дорожной работ, о чем и рассказал.
2: Добрый день. Репортаж с дороги Рига-Бауска за Ецевой. Ведутся дорожные строительные работы. Правая полоса в сторону Бауски ограничена, заужена. И плюс стоит пробка.
3: Идут ремонтные работы, асфальтируют буквально 100-метровый участок. Машина пропускает в шахматном порядке со скоростью пешехода и потерял полчаса.
1: Спасибо Евгению за инфу. Обращаем внимание, что новые места дорожных работ появляются постоянно и просим сообщать обо всем, что мешает движению, как обычно, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А сейчас отправимся на Рижскую окружную А5, где любителей быстрой езды ждет сюрприз. Об этом в завершении выпуска расскажет водитель грузовика Геннадий Левченко. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного продолжения дня и безопасных дорог.
4: Добрый день. Кольцевая опять. Если двигаться со стороны Кекова в сторону Елгавской, не доезжая 500 метров до стационарного фоторадара, работает переносной фоторадар на своем месте. Он частенько там и стоит.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
5: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
10: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
11: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks. Твое настоящее.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: Во вторник, 19 мая, около полудня, в восточной части Латвии были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Около часу дня подача электричества была восстановлена. По имеющейся у Садалстыклс информации, был зафиксирован технологический сбой в высоковольтной электросети напряжением 110 кВ, что затронуло электроснабжение примерно 61 тысячи клиентов. Представители оператора системы передачи электроэнергии «Аукс» Прегума Тыклс сообщили, что в настоящее время нет признаков того, что перебои с электроснабжением были вызваны воздействием третьих лиц.
3: Про бюджет.
1: Если удастся сформировать правительство, то государственный бюджет может быть пересмотрен уже в июне, заявил выдвинутый президентом кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. Он отметил, что государственные финансы необходимо срочно привести в порядок. Если продолжим в том же духе, то в будущем у нас не будет возможности говорить обо всех социальных вопросах, сказал Кулбергс. Отвечая на вопрос, как увеличить доходы государству, Кулбергс заявил, что за 5 месяцев заработать не получится. При этом он подчеркнул, что у него есть предложение, как зарабатывать государству.
4: Про демографию.
1: Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.
3: Про погоду.
1: В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Под колесами любви может оказаться любой и каждый. Об этом в начале часа Вячеслав Бутусов и Наутилус Помпилиус. Ну что ж, стартанули мы прилично, двинем дальше, не сбавляя оборотов. Однако сначала все же заглянем в рок-хронику. Богатым на события выдалось 19 мая в музыкальной истории. В 1986-м британский певец Питер Гэбриэл, экс-участник Genesis, выпустил свой 5-й сольный студийный альбом под названием «Soul». 6 синглов из которого покорили чарты, в частности треки «Red Rain», «Sledgehammer» и «Don't Give Up», исполненная вместе с Кейт Буш. И также отметим парочку «Happy Birthday». Пит Таунсенд, британский музыкант, гитарист, вокалист и автор практически всего материала группы The Who. Ему стукнул 81 годик. На 4 года позже на свет появился Дасти Хилл. Ему могло бы исполниться 77, бас-гитарист, вокалист и один из бородачей группы ZZ Top. Без малого 5 лет назад Дасти ушел в лучший мир, но оставил после себя богатое музыкальное наследие. 15 студийных альбомов, пару концертников и с десяток сборников. В 2004-м вместе с ZZ Top Дасти Хилл был с почестями принят в зал славы рок-н-ролла. Один из ярких лирических хитов «Rough Boy» прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Три года назад Юрий Шевчук и Дмитрий Емельянов, написавшие некоторые вещички для Земфиры, выпустили совместный трек «Чайковский». Композиция увидела свет на их совместной пластинке «Волки в тире». Как сказал Шевчук, мы встретились, накидали аранжировки. Бывает, что хочется поработать с кем-то, чья музыка тебе очень нравится. Поэтому «Чайковский». Главное, что это ламповая музыка из 70-х, когда был расцвет мирового рока. Минимум наработок заранее, я спел все живье-живье. И мы с вами, друзья, это услышали на замечательном треке. Здесь мы меняем тему, прямо по курсу у нас автомонитор, после чего продолжим. Нас уже поджидают группы «Князь», «Ночные снайперы», «Сантана» и «Чайф» с треком «17 лет». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: За минувшие полчаса обстановка на дорогах усложнилась, трафик прибавил 2 балла с 5 до 7, пробки продолжают расти. Напомню, вчера с подачи водителя такси Александра Рязанова мы сообщали о том, что заработал новый светофор на улице Лачплеша неподалеку от Сатекла в сторону Бриебес. Это связано с новым торговым центром Lidl. Ну а сегодня уже по другому поводу пристал инфо Алексей Счастливчик.
2: Денек всем добрый, дорожная информация. Улица Сатекнес. Перед перекрестком с Курба до Ела, там где Circle, происходит ремонт дороги. Из-за этого сужение и будет затруднение, если ехать в сторону Лачпиша. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею за инфу. Отметим, что красные заторы и бордовые пробки уже появились. Минут 10-15 и даже более можно оставить на Валдемара в сторону Вантового моста, на Карле Ульмане Гатвы в обоих направлениях, улица Круспилс тормозит в сторону Гранита со стороны моста Славу, Густава Земгала Гатва перед Бриебас в направлении Восточной магистрали и очень плотно в Чекуркалнсе на первой линии, на Вискалю и на Круста Базницес. Пожалуй, на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Выбирайте оптимальные маршруты и не скучайте в затурах. С вами любимое радио. В завершении выпуска полезная инфу от водителя грузовика Геннадия Левченко.
3: Добрый день. Кольцевая опять. Если двигаться со стороны Кекова в сторону Елгавской, не доезжая метров 500 до стационарного фоторадара, работает переносной фоторадар на своем месте. Он частенько там и стоит.
1: Автомонитор на Радио Рокс. rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мое упущение, то, что отвергая всю эту систему обучения, я отверг и необходимые предметы. Я отверг историю, которую сейчас докручиваю, потому что мне история жутко интересна, как и горшка я отвлекал на уроках истории, а горшок очень любил историю, он очень любил. Я же на него плохо влиял в реставрационном училище.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: На радио «Рокс» «Князь и человек-загадка». Кстати, на днях на одной аргентинской радиостанции произошел забавный случай. В эфир позвали человека по имени Мариана Коэн, думая, что он уфолог. С ним хотели поговорить о неопознанных летающих объектах. Когда спросили, какое образование он получил, чтобы изучать НЛО, Коэн ответил, что вообще-то он работает врачом. «Я уролог, а не уфолог». Слова похожи, но это не одно и то же, заметил доктор. Впрочем, про пришельцев гость все же сказал, что, по его мнению, жизнь на других планетах вполне может существовать. После этого ведущие быстренько сориентировались и стали расспрашивать его об операциях в интимных местах. Ну, в общем, друзья, какая разница, уфолог или уролог? И тут космос, и там космос. Мы же продолжим в привычных фирменных ритмах «Радио Рокс». Далее «Инкогнито», «Ума Турман» и «Аэросмит» с треком «Краин». После коммерции и рекламы.
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс». Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.
1: Радио Рокс.

0: На радио Rocks Incognito с треком «Лжец», но это никакого отношения не имеет к Джейсону Стейтему, потому что на днях был представлен новый трейлер боевика с его участием под названием «Мятеж». Напряженная экшен-история, где во главу угла поставлена личная справедливость и неотвратимая месть. По сюжету британца Коула Рида ложно обвиняют в убийстве начальника. Герой оказывается в положении, где закон уже не работает, и он вынужден действовать в одиночку. Режиссером стал Жан-Франсуа Рише, зарекомендовавший себя как мастер динамичного криминального экшена, хотя надо сказать, что в других фильмах Джейсон Стейтем и не снимается. «Мятеж» выйдет на экраны уже в августе и позиционируется как один из самых заметных летних релизов для поклонников жанровых боевиков. Мы же возвращаемся к боевикам музыкальным, и очень скоро на Радио Рокс Брайан Адамс и Гарик Сукачев.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
5: Ничего не надо. Подай, подайте мне гитару. Шелковые струны, да серебряные галки.

0: Радио Рокс 88.6 FM. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествия.
1: В Красловском, Прельском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже в Мадонском, Цесиском, Губинском, Смилтонском и Валмерском краях сегодня жителям рассылались оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже национальные вооруженные силы заявили, что один беспилотник залетел на территорию Латвии. На данный момент воздушная тревога отменена по всей стране. Полковник НВС Марис Тутинс заявил, что вероятнее всего в Латвию залетел один дрон, который был зафиксирован в Прельском крае. Он пояснил, что датчики обнаружили угрозу незадолго до полудня. Около 2 часов дня руководитель Центра кризисного управления Арвис Зилла сообщил, что в настоящее время дрон, залетевший из-за границы, уже не находится в воздушном пространстве страны. В нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов. Также в восточном приграничье было приостановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация пассажиру Вилсенс.
3: Про безопасность.
1: Во всех самоуправлениях есть учебные заведения, в которых сохраняется неясность относительно того, как действовать в случаях угрозы, отметил Латвийский профсоюз работников образования и науки, подчеркнув, что в этой сфере не хватает единого подхода на госуровне. Руководитель профсоюза Инга Ванага признала, что образовательные учреждения сталкиваются с проблемами готовности к кризисным ситуациям. Учебным заведениям не хватает единых образцов и правил, в том числе неясно, должен ли учитель или воспитатель детсада идти на работу в случае сотового оповещения об опасности, или же он должен оставаться дома. У нас в профсоюзе была уверенность, что, по крайней мере, на бумаге мы к этим вопросам готовы лучше. Как коммуницировать с самоуправлениями, с родителями, какие базовые вопросы необходимо обговорить, как правильнее говорить об этом с детьми. А получается, что сейчас каждый делает так, как умеет и как понимает, отметила Ванага. Она подчеркнула, что больше всего вопросов касается дошкольных образовательных учреждений. Ванага планирует обратиться во все ответственные инстанции с просьбой обеспечить образовательным учреждениям единый процесс подготовки на национальном уровне. Крауя.
3: Про погоду.
1: В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Классическое сочетание «Красное на черном». Эта группа «Алиса» задорно открыла новый музыкальный час на Радио Рокс, а мы еще разок стряхнем пыль и заглянем в рок-хронику. 19 мая 54-го «Happy Birthday» неоднозначного человека. На свет появился Филипп или Фил Рад. Новозеландский барабанщик, экс-участник AC/DC. В списке лучших ударников по версии авторитетного издания Classic Rock он занимает 27 место. В 2003-м Фил был включен в зал славы рок-н-ролла вместе с группой. В 80-е покидал AC/DC из-за перебора с запрещенкой и физического конфликта с Малькольмом Янгом. Вернулся в группу в 90-е, однако в 2014-м был обвинен в попытке найма двух человек для заказного убийства. После этого был еще один камбэк, однако 3 года назад пути Фила Рада и AC/DC окончательно разошлись. Ну а слушать мы будем первый и ставший эпохальным сингл 78 года группы Dire Straits «Султаны свинга». Себестоимость записи трека в студии тогда составила 120 фунтов стерлингов.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Мумий-тролль и лето без интернета. На Радио Рок соединение с природой — это хорошо, однако благо цивилизации нас не отпускают. Вот и парится народ, сидя в машинах в красных и бордовых пробках латвийской столицы. Подробнее об этом сейчас поговорим в автомониторе, ну а затем вернемся к задушевным трекам Радио Рокс. На очереди Константин Никольский, Браво, Чип-трик и группа Кино с треком «Красно-желтые дни» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: На латвийскую столицу опускается вечер, и народ по-прежнему спешит на своих авто, кто по работе, кто по делам, кто просто домой пытается доехать с работы. Ну, получается, с переменным успехом. За минувшие полчаса на дорогах стало полегче, после 8 баллов на максимуме на монитор вернулась пятерка. Однако на самых важных и основных направлениях машин в очередях еще хватает. При этом заторов, превышающих 10 минут, в городе почти не осталось. Сменим тему и послушаем полезную инфу от Алексея Счастливчика.
2: И еще дорожная информация. Дорога из Мару, по которой на Яунмару пойдет, там, где перекресток возле Крейса, башену цель такое, там изменено движение. Во-первых, с этой башену цель закрыт левый поворот по времени с 5 вечера до 19.00, по-моему. И перед этим перекрестком, как ехать со стороны Мару, по теперь скорость ограничения 50 км в час. И в обратном направлении тоже. Раньше было 70. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею, что предупредил. Надеюсь, друзья, вы успеваете замечать изменения в организации дорожного движения и следите за знаками. Завтра среда, и давайте посмотрим, что обещает прогноз погоды. Нас ждет не самый солнечный, но вполне теплый день, до 18 градусов. Самое главное, без осадков. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Король и Шут с треком «Тени» на Радио Рокс сочинил произведение Андрея Князева для своего сольного альбома «Любовь негодяя», выпущенного в 95-м. А спустя 3 года композиция вошла в акустический альбом «Киша». Ныне является классикой «Короля и Шута», в чем мы только что убедились, прослушав сей замечательный трек. Впереди у нас все лучшее и любимое. После коммерции и рекламы на подходе Константин Никольский, «Парк Горького», «Брейнсторм», а также «Танцы минус» с треком «Я рад» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио Рокс. Реклама.
2: Хайно.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
9: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
11: Bietes biešu paradīzē.
1: Радио Рокс. Погода.
12: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Музыка со смыслом, отличительная черта Радио Рокс. И очень, кстати, Константин Никольский с треком «В моей душе остаток зла» подвел небольшую черту под нашим общением в ежевечернем экшене «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. А этот час запечатают «Битлз» и «Ночные снайперы».
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио Рокс. Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Женева! Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
5: Билеты «Пилишус Сервис».
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще и сказать ему: делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Терпетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билишсервис.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночью в Латвии будет малооблачно. Видземе, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты, билеты. Сервис.
5: Радио Рокс. Только рок.

0: смерть глотает блесуну.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Лад.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту силу?

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: курили мы.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

не дожиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

от кошмарной душевной войны. Ухожу на невидимый фронт, ты прощай, внимай детей. Скоро кончится этот экспромт, и откроются тайны морей. И за северным ветром придет ветер южной бумажной мечты.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

залог. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.